В «Любовь с головой» самое время сейчас окунаться. Лето же за окном. Все такое красивое, яркое, светлое. Вы, наши слушатели, я уверена, заполняете эту красоту своим позитивным настроем. Всем желаем отличного настроения. Пусть все ваши планы осуществляются, все задуманное получается. Да и вообще, пусть все будет легко и гармонично. Со стороны авторадио традиционно много музыки впереди. Только хиты звучат для вашего настроения. Их у нас очень много, между прочим. Так что готовьтесь наслаждаться и получать удовольствие по полной программе. В студии Ирина Лагутина. Всем говорю здравствуйте. Как всегда, двигаемся только вперед. И спасибо вам, что вновь и вновь продолжаете настраивать свои приемники на первое автомобильное радио страны.

0: Да еще как выигрывают! Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
1: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
2: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
6: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
5: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.

Отличная идея делать звук на всю, почему бы и нет. Когда хорошо, когда все располагает к удовольствию, пусть еще и музыка любимая звучит. На Авторадио ее очень много. Для вас собраны лучшие хиты в исполнении самых популярных артистов. В любой момент подключайтесь, и будет вам музыкальная эстетика. У микрофона Ирина Лагутина. Всем говорю здравствуйте.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер один.

чек морской получить, пожалуйста, любая мечта возможна. На Авторадио мы их исполняем в рамках нашей фирменной суперигры «Много денег на Авторадио». Для нас нет ничего невозможного. Хотите путешествие кругосветное или новый автомобиль? Возможно, вам хочется чему-то научиться. Пожалуйста, оплатите образование, закрыть кредит, купить новую квартиру. Все мечты осуществимы. Главное – выполнить простые правила игры. Заходите на наш сайт, устанавливайте наш фирменный гимн в своем мобильном телефоне и рассказывайте о своем заветном желании. 5 миллионов рублей и 5 ваших желаний – это наш призовой фонд. Мечтайте, играйте и выигрывайте. У нас это сделать очень легко, и я, Ирина Лагутина, желаю удачи. Точно, все должно получиться. Это 100%.

0: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Абсолютно для каждого слушателя звучит авторадио. Хотите для цариц, хотите для царей, а пожалуйста. Каждый сам выбирает свою роль по жизни. Главное, чтобы она приносила вам удовольствие и долгожданный результат. Пусть все у вас получается. Мы же двигаемся с вами, как всегда, только вперед, где много музыки. В студии Ирина Лагутина.
1: От пыли

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Авторадио и «Озонбанк» представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется.

Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого». Реклама на Авторадио.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: за рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате, ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ФКУ, дирекция программы ПДД 18+.
1: Реклама. Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Категория 6+.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеют за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. США завершили очередную волну ударов по Ирану. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Вооруженные силы США завершили очередную крупную волну ударов по Ирану. Об этом сообщило американское центральное командование. Атака прекратилась в 4:40 по московскому времени. Удары нанесли по десяткам военных объектов, в том числе пунктам берегового наблюдения и противовоздушной обороны, а также объектам военной логистики. Иранские СМИ ночью сообщали о взрывах в западной части города Бандар-Аббас. Напомню, меньше месяца назад Штаты и Иран договорились прекратить обстрелы, однако 8 июля вооруженное противостояние возобновилось.
3: Про переговоры.
2: Россия готова рассматривать реальные предложения США по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, передает «Москва-24». По ее словам, цели российской стороны уже определены, однако Москва не намерена отказываться от конкретных инициатив, если они поступят. Захарова добавила, что дипломаты продолжат работу по этому направлению. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва больше не доверяет западным странам в вопросе переговоров. По словам министра, вместо полноценного диалога они все чаще переходят к ультиматумам и лишь демонстрируют готовность к обсуждению урегулирования.
3: Про законы.
2: Сегодня Совет Федерации рассмотрит закон, который обяжет банки полностью раскрывать условия своих услуг. Об этом пишет «Парламентская газета». С 1 сентября следующего года кредитные организации должны будут размещать такую информацию в отделениях и на своих сайтах. Это касается в том числе переводов денег и потребительских кредитов. Закон должен защитить клиентов от скрытых комиссий и других важных условий, которые сейчас могут указывать мелким шрифтом или выносить в примечание под звездочкой.
3: Про медицину.
2: Правительство планирует усовершенствовать систему подготовки медицинских кадров, передает агентство ТАСС. Изменения коснутся целевого набора, учебных программ, повышения квалификации и подготовки управленцев для здравоохранения. В частности, ординаторам второго года обучения могут разрешить работать врачами-стажерами. Помимо этого, власти хотят расширить практику выездных медицинских бригад, которые будут работать в разных регионах вахтовым методом. Кроме того, предусмотрено развитие наставничества и волонтерства, а также дополнительные меры соцподдержки медработников. Первые результаты реформы Кабмин ожидает получить в следующем году.
3: Про туризм.
2: Первый международный поезд из Владивостока отправился в китайский Суйфэньхэ. Об этом сообщили в Дальневосточной железной дороге. В состав один купейный и три плацкартных вагона, рассчитанные более чем на 180 пассажиров. Поезда будут назначать по заявкам туристической компании, которая выступила инициатором запуска маршрута. Ожидается, что направление станет востребованным благодаря безвизовому режиму между Россией и КНР. По прогнозам экспертов, взаимный турпоток между двумя странами в этом году может составить 4,5 миллиона поездок. Это на 60% больше, чем в 2025-м. Официальный курс доллара сегодня 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Это Владимир Пресняков скромничает. Все нормально в эфире Авторадио, но кажется, у нас с вами все вообще шикарно. Пятница на календаре, лето, 17 июля, отличная компания. Вы настроены на главное автомобильное радио страны. Меня зовут Олеся Соболева, и этой командой мечты мы с вами, ну, просто несемся навстречу выходным. Планы уже строим, делаем громче приемник, потому что Авторадио — это еще и к деньгам. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» шагает по стране. 5 миллионов рублей — в призовом фонде 5 ваших заветных желаний. Признайте себе, чего вы хотите, а потом идите на сайт Авторадио.ру, меняйте гудки в мобильном на наш гимн, указывайте мечту и слушайте эфир внимательно. В любой момент позвоним и сделаем вас богаче. 25 тысяч рублей в банке, которые партнер игры превратит в 50 тысяч рублей. А оно вам надо? Конечно же, надо 50 тысяч рублей. Это ж в отпуск можно уехать.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Минпросвещение предложило с 1 сентября разделить школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на два обязательных курса, сообщает РИА Новости. На безопасности жизнедеятельности школьников будут учить действовать при пожарах, авариях и природных катаклизмах, а также защищать себя в цифровой среде. Курс начальной военной подготовки будет включать гражданскую оборону, строевые приемы, первую помощь и основы национальной безопасности. Каждый курс рассчитан на 34 часа. Новые правила могут затронуть 8 и 10 классы. Мошенники начали использовать новую схему с заменой счета в Центробанке. Аферисты пишут людям от имени финансовой разведки или правоохранительных органов и сообщают об утечке персональных и банковских данных. После этого жертву пугают уголовной ответственностью и убеждают снять все деньги, чтобы перевести их на новый счет. В Банке России напомнили, что сотрудники ЦБ и госорганов никогда не просят граждан проводить операции по своим счетам. Покупая овощи, фрукты и ягоды с рук, важно внимательно оценить их состояние. Об этом телеканалу 360 рассказала агроном Елизавета Тихонова. По ее словам, продукты с пятнами и признаками порчи лучше не брать. Особенно осторожно следует выбирать ягоды, которые едят сырыми и без термической обработки. Эксперт также советует проверять домашние соленья и консервы. От покупки стоит отказаться, если крышка банки вздулась, погнулась или повреждена. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Geely City Ray – современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон – для всего, что важно. Geely City Ray – энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
0: Авторадио и Ред Финч Безалкогольный представляют «Дневники чемпионата мира по футболу 2026». Главные новости Мундиаля, самые яркие моменты, прогнозы и итоги ключевых матчей. Слушайте каждый день «Дневники чемпионата мира 2026» на Авторадио и будьте в курсе главного мирового футбольного события. 0+.
6: Спонсор АОАБ «InBev FS».
7: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом Red Finch. Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. Red Finch безалкогольный. Вкус большого футбола.
8: А поехали всей семьей.
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8 комплектация актив 2026.
10: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
13: Финальный отсчет. Только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
14: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня осадков не обещают, и до 19 градусов. Ветер северных направлений 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему без осадков, ночью до 11 тепла, днем до 23.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
3: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. Три дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
5: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
6: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова, музыкальная студия.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
8: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
9: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
10: «Мясной гурман».
11: Только в июле женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Платье, юбка, туфли.
14: Остановись.
13: Посмотри, сколько еще места.
14: Да, но придется платить за перевес.
13: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.

0: За рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате. Ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ПКУ дирекция программы ПДД 18+.
1: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, туризм и гостеприимство, президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуба «Дом», категория 6+.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Авторадио. We'll be right back.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 8 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Банк России может оставить ключевую ставку без изменений. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Большинство аналитиков ожидают, что Центральный банк на ближайшем заседании сохранит ключевую ставку на уровне 14,25%. Об этом пишут ведомости по итогам опроса экспертов. Такой прогноз дали 14 из 20 участников. Главным аргументом в пользу паузы они называют ускорение инфляции. В июне рост цен усилился, в том числе из-за подорожания и нехватки топлива в ряде регионов. Это увеличивает расходы бизнеса и может привести к дальнейшему росту цен. При этом часть аналитиков допускает небольшое снижение ставки. На это указывают замедление экономики и ослабление деловой активности. Напомню, в прошлый раз Банк России снизил ставку на 0,25 пункта. Новое решение регулятор примет 24 июля.
3: Про законы.
2: Сегодня Совет Федерации рассмотрит закон, который закрепит в Трудовом кодексе понятие «стажер» и «стажировка». Об этом пишет «Парламентская газета». Новый вид трудовых отношений предлагают вести для студентов и выпускников. Работодатель сможет заключать со стажером срочный трудовой договор, а помогать ему в работе будет наставник. При этом испытательный срок устанавливать не будут. Закон должен сделать правила стажировок более понятными и защитить права молодых специалистов. В случае одобрения новые нормы начнут действовать с 1 марта следующего года.
3: Про искусственный интеллект.
2: В России расширят применение искусственного интеллекта при диагностике заболеваний. Об этом пишет «Комсомольская правда». В ближайшее время специальные системы начнут использовать для анализа ЭКГ. Сейчас ИИ уже помогает врачам изучать маммографию, рентгеновские снимки, флюорографию, а также КТ грудной клетки. Ожидается, что новые технологии позволят быстрее проводить диагностику и повысить точность заключений. В Минздраве отмечают, что применение искусственного интеллекта уже помогает снизить риск пропуска злокачественных опухолей.
3: Про автомобили.
2: Продажи легковых машин с пробегом в России продолжает расти. По данным агентства «Автостат», в июне россияне купили больше 507 тысяч подержанных автомобилей. Это почти на 9% больше, чем годом ранее. Самой популярной маркой остается «Лада». Следом идут «Тойота» и «Киа». Среди отдельных моделей лидируют «Киа Рио», «Хёндэ Солярис» и «Лада 2107». Всего за первое полугодие в стране продали около 2 миллионов 900 тысяч автомобилей с пробегом. Это на 5,5% больше, чем за тот же период прошлого года.
3: Про опросы.
2: Большинство россиян оставляют чаевые в кафе и ресторанах, пишет газета «Рус» со ссылкой на результаты опроса. Так поступают 70% респондентов, а главным поводом является хорошее обслуживание. Чаще всего чаевые оставляют во время встреч с друзьями, свиданий и дней рождения. Почти 60% опрошенных считают самым удобным способом наличные. При этом треть россиян обычно округляет сумму счета, а каждый четвертый оставляет привычную сумму. Официальный курс доллара сегодня 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 25 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 50 тысяч. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: «Так сильно любить» предлагает нам Юлианна Караулова. Мы не против, мы если уж любим, так до победного. Ну и деньги у нас есть. Хотите? Много. Это Авторадио. Между прочим, Олеся Соболева у микрофона. Прибавляйте громкость.
1: Много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Любовь, деньги, мечты – все это здесь, в эфире главного автомобильного радио страны. Это фирменная суперигра «Много денег». Сезон у нас счастливый. Разыгрываем 5 миллионов рублей по частям. Исполняем 5 ваших заветных желаний. И с нами наш генеральный партнер «Озон Банк». Напомню, что нужно сделать. Пару нехитрых движений. Нужно поменять гудки в мобильном на гимн «Авторадио». Указать свою мечту на нашем сайте и все свои гаджеты настроить на авторадио, чтобы ничего не пропустить. Ну, чтобы мы вам позвонили, а вы и сказали, кто пел, какая песня была, и чтобы банк забрали. Там сейчас, между прочим, 25 тысяч рублей. Генеральный партнер игры выигрыш удвоит. 50 тысяч рублей прямо сейчас кому-то из вас. Кому? Узнаем у нашей авторадио-рулетки. Итак, выбор сделан. 6586, последние цифры, префикс 921. Звонить будем в Мурманскую область Евгению, который с детства мечтает о доме с видом на море. С возрастом локация сузилась до района Сочи. Ну, хорошо, что уточнили, а то моря-то разные бывают. Ну, там Балтийское, Черное, Каспийское. Вот Евгений хочет в Сочи, чтобы любоваться рассветами, закатами, прибоем. Ну, давайте, меньше слов, больше денег, потому что 25 тысяч рублей у нас в банке. Мы Евгению, надеюсь, их сейчас и вручим. Так, номер набран. Ждем мы гимн «Авторадио». Гудки нам не нужны, деньги они не приносят. Посторонние мелодии тоже. Голосовые помощники, автоответчики. Это все мимо. Только гимн «Авторадио».
2: Соединение с набранным номером невозможно. Проверьте номер и повторите вызов. Или вызовите оператора. Это сообщение автоинформации.
0: Мы поняли. Ну, давайте попробуем еще раз, раз уж нас женщина попросила, кто мы такие, чтобы ей отказывать. Номер Евгения из Мурманской области набран снова. Надеюсь, что соединение будет возможно. Вот он, гимн «Авторадио». 3000 рублей улетают в Мурманскую область. Евгению Александровичу, который мечтает о доме на море, но трубку не берет. Что ли? Непонятно. Или в отпуске человек. Ну, в общем, не дозвонились мы до Евгения со второй попытки, ведь пытались, мы все сделали, вы сами слышали. Евгений, надеюсь, что кто-то из знакомых слышал, как мы вам звоним, знает ваш номер наизусть и знает, что вы мечтаете о доме с видом на море да в Сочи. Будет исполнено в эфире Авторадио в одном из суперфиналов. Если Авторадио-рулетка снова выберет ваш номер, вы будете уже внимательнее, доступнее, будете ждать нашего звонка. Ну, а пока получите 3000 рублей за гимн Авторадио. Генеральный партнер игры ваш выигрыш удваивает. То есть совсем скоро уже 6000 рублей вы получите на вашу карту Озон Банка, с чем я вас и поздравляю. Запускаем Авторадио-рулетку. С этой секунды в банке 27 тысяч рублей. Кто же их заберет? Надеюсь, сегодня мы и узнаем имя этого счастливчика. Ну а вообще, в счастливом сезоне фирменной суперигры «Много денег». У нас 5 суперфиналов по числу ваших заветных желаний. Но это еще не все. У нас под Новый год будет такое чудо. Ну, потому что праздник же. 6-й суперфинал. Генеральный партнер игры «Озон Банк» исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Присоединяйтесь, играйте, мечтайте, выигрывайте и делайте громче Авторадио.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на «Озон.ру».

0: Реклама.
1: Будет меньше трат?
2: Да, в магазинах да.
1: Сыр сливочный Натура 45%, 400 грамм за 369 рублей 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 29 июля 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
3: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
4: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
5: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках рекламы.

0: 22-22. Новые автомобили, давно ставшие символами надежности. Mercedes, Toyota, Mazda и другие легендарные бренды в наличии в «Автоград Калуга». Юридическая чистота сделки, техническая гарантия от дилера, русификация и уже оплаченный утильсбор. Успейте до подорожания. Подробности по телефону 8 48 42 5 семерок единица и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
1: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. После ночного перекрытия у Крымского моста образовалась большая очередь. По данным оперативного канала, проезда ожидают около 1200 машин. Со стороны Тамани скопилось 800 автомобилей. Предполагаемое время ожидания составляет около 3 часов. Со стороны Керчи стоят еще 400 машин. Там очередь может занять до 2 часов. Движение по мосту возобновили в 6 часу утра. Перед въездом с обеих сторон проводят досмотр транспорта. На полуострове продолжает действовать угроза атаки беспилотников. Россельхознадзор с 18 июля временно ограничит поставки косточковых фруктов от 5 турецких компаний. Об этом сообщается на сайте ведомства. Ограничения коснутся в том числе персиков, нектаринов, абрикосов, слив, черешни и вишни. Решение приняли после того, как в поступавшей из Турции продукции несколько раз обнаружили карантинные объекты. Турция входит в число крупнейших поставщиков таких фруктов, а значительная часть ее экспорта направляется в Россию и страны Евросоюза. Российские педагогические вузы выпускают слишком мало учителей физики, математики и других востребованных предметов. Об этом порталу news.ru заявила депутат Госдумы Оксана Дмитриева. По ее словам, в одном из крупных педвузов число выпускников по специальности учитель физики составляет всего около 10 человек. При этом специалистов по психологии, рекламе и социологии готовят значительно больше. Депутат добавила, что часть преподавателей точных наук уходит в IT-сферу или переезжает в регионы с более высокими зарплатами. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Ваше авто готово побеждать на дорогах. В автосервисах «Фитсервис» меняем масло бесплатно при покупке в автосервисе. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на masloafri.fitauto.ru.
5: В «Гиперленте» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
6: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
7: В «Ленте».
8: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
13: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
14: Только второй.
15: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
16: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
17: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
19: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
13: Я вышел на стабильный доход.
7: Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда — информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
14: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим

0: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай. Хочу.
1: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Среднекритиковская, дом 28, строение 4.
2: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня осадков не обещают, и до 19 градусов. Ветер северных направлений 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему без осадков, ночью до 11 тепла, днем до 23.
2: Авторадио. Движение только вперед.
3: Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
4: Мама, мне страшно.
5: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
6: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
7: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
8: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
9: Тэнк 500 – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
10: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова. Музыкальная студия.
12: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. Три дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
13: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
14: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
15: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
14: Ха, а если ипотека не подходит?
15: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
14: И где это чудо?
15: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова 39, офис 410.
14: О, спасибо. Уже звоню.
16: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
17: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
18: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
19: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
20: Альпийские, баварские, французские.
21: Сережа, что ты делаешь?
20: Путешествую.
21: С открытым ртом и причмокивая?
20: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
22: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
23: Мясной гурман.
24: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
25: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа. Хорошо будет в нем.

0: за рулем или пешком, на велосипеде или электросамокате, ты знаешь все про безопасность на дороге? Тогда докажи и выиграй iPhone в проекте «Игра по правилам» на Авторадио. С 1 июля проходи тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру. Стань лидером недели и сыграй с нами в прямом эфире. Каждую пятницу определяем финалистов, которые сразятся за главный приз проекта. Это «Игра по правилам» на Авторадио. При поддержке Госавтоинспекции МВД России и ПКУ, дирекция программы ПВДД 18+.
1: Реклама.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
5: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
6: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
7: Если в авто что-то стучит, пора в автосервисы. Фит-сервис. Диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fit.ru.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
11: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
14: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Правительство одобрило меры по стабилизации цен на топливо. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Кабмин одобрил комплекс мер для стабилизации цен на топливном рынке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник по итогам совещания у премьера Михаила Мишустина. Какие именно решения вошли в комплекс, пока не уточняется. Участники встречи также обсудили изменения в налоговый кодекс. Напомню, этим летом в России фиксировались перебои с поставками горючего. Владимир Путин ранее охарактеризовал возникшие трудности как временные, объяснив их попытками киевского режима создать нервозную обстановку. Президент также дал поручение в кратчайшие сроки задействовать и расширить возможности предприятий среднего и малого бизнеса по выпуску нефтепродуктов.
3: Про жилье.
2: Средний срок строительства многоквартирных домов в России планируют сократить на 55 дней уже в этом году. Об этом вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал на встрече с Владимиром Путиным, пишет «Парламентская газета». Сейчас возведение такого жилья в среднем занимает 1255 дней. К концу года этот показатель хотят снизить до 1200 дней. Для сравнения, в 2020 году многоквартирные дома строили в среднем 1650 дней. Путин подчеркнул, что важно не только сокращать сроки, но и следить за тем, чтобы покупатели получали квартиры вовремя и необходимого качества.
3: Про автомобили.
2: В России установят единые требования к системам голосового управления автомобилями. Такой стандарт правительство поручило разработать к декабрю 2028 года. Он должен определить, как будут работать голосовые ассистенты, с помощью которых водитель сможет управлять функциями машины и ее бортовым оборудованием. Власти рассчитывают, что общие требования помогут развивать такие технологии и внедрять их в интеллектуальную транспортную систему. О том, как голосовое управление уже используется в автомобилях и зачем этой сфере нужен отдельный стандарт, Авторадио рассказал эксперт Петр Баканов.
4: В Китае голосовое управление уже давно стало обыденностью, реальностью. То есть именно по этой причине в китайских машинах так мало кнопок. Они используют голос, и их система голосового распознавания очень и очень хороши. То есть они, большинство команд, которые завязаны на навигацию, телефон, мультимедийную систему, открытие окон, и все это можно сделать просто с помощью голоса и активировать те или иные функции. Что касается российского автопрома, мы в каменном веке в плане внедрения подобных технологий. У нас подобное используется только в военной технике, вроде там речевых каких-то автоинформаторов и так далее, и так далее. Поэтому создание стандарта, ну, это, наверное, первый фундамент, который позволяет в дальнейшем определить, как системы должны функционировать и как они должны работать, какие там команды должны быть базовые.
2: Разработкой требований займутся Росстандарт, Минпромторг и Минтранс. К работе также привлекут специалистов направления Автонет. Ранее в России уже утвердили отдельный ГОС для автомобильных систем с искусственным интеллектом. Такие технологии должны анализировать ряд показателей, в том числе уровень загрязнения воздуха и дымности. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 78 рублей 32 копейки. Курс европейской валюты по данным регулятора 89 рублей 33 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Авторадио, конечно же, мы все на постоянном движе, ну как иначе. Вот уже 33 года мы в ваших приемниках, и не только в ваших смартфонах, еще в виде мобильного приложения. Дружим мы с умной колонкой, просто скажите ей. Включи-ка, дорогая, Авторадио. И вот мы здесь. Говорим и показываем на сайте Авторадио.ру. Круглосуточная видеотрансляция. Подключайтесь, делайте громче. Мы с вами разгоняем пятницу, наслаждаемся летом. И все это, конечно же, вместе. Олеся Соболева у микрофона.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. Выгода и вкус?
5: Да, в магазинах да.
0: Ядрица гречневая, мистраль, 900 грамм за 99 рублей 90 копеек.
5: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 29 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
6: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
7: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
8: Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
9: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
10: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на 2 семьи с участком от 2 900 000 рублей. Одноэтажный дом от 4 400 000 рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
11: Для ваших особых дат и будней украшения.

0: Единица и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14А. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Владельцы частных автозаправок в России стали чаще выставлять их на продажу. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные маркетплейсов. За последний месяц в интернете появилось больше 150 таких объявлений. Стоимость объектов составляет от 1 до 150 миллионов рублей и зависит в том числе от региона. Заправки продают в Брянской, Курской, Самарской и других областях. Некоторые собственники объясняют это финансовыми трудностями и долгами. Среди предложений есть как небольшие АЗС, так и станции крупных нефтяных компаний. Потребление алкоголя в России за первое полугодие снизилось на 6,5%. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Минздрава. В среднем показатель составил около 7,8 литра чистого спирта на человека. Больше всего алкоголя потребляли в Ненецком автономном округе, а меньше всего в республиках Северного Кавказа. С января по май также сократились продажи пива, коньяка, вина и слабоалкогольных напитков. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала июля. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. На ВДНХ температура опустилась до 10,4 градуса, а в Тушине до 9. В Новой Москве местами было около 7 градусов. Следующая ночь также ожидается прохладной. В столице примерно 10 градусов, а в Подмосковье от 7 до 12. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.

0: Квартиру сниму на суточный ру.
1: 6+.
2: Все инструменты ру для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты ру для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте «джили-дефисмоторс.ком».
7: Колеса затанцуют! Бесплатная проверка ходовой части в автосервисах «Фитсервис» и скидка 15% на ремонт.
8: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
10: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
11: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26. 16.02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vampriviet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое – наше. «Балтика» безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
15: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
12: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
16: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня осадков не обещают, и до 19 градусов. Ветер северных направлений 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему без осадков, ночью до 11 тепла, днем до 23. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: Реклама.
1: Внимание! В автосервисах «Фитсервис» диагностика ходовой бесплатная. Повторяю, бесплатная. И дарит скидку 15% на ремонт.
2: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.finauto.ru.
0: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
4: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
6: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. На Урале начинают восстанавливать территории после паводка. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: В Свердловской области начинают восстановление территорий, пострадавших от паводка. Как сообщил губернатор Денис Паслер, во многих районах вода уже отступает, и новых подтоплений не зафиксировано, передает российская газета. С понедельника специалисты Роспотребнадзора приступят к дезинфекции освобожденных от воды участков. Кроме того, продолжается ремонт поврежденных дорог и другой инфраструктуры. Власти также готовят документы для выплат жителям, чьи дома серьезно пострадали или были утрачены. При этом в зоне подтопления пока остаются больше 400 частных домов и свыше 2000 приусадебных участков. Ситуацию продолжают контролировать, поскольку в ближайшие дни синоптики прогнозируют сильные дожди. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин регулярно получает сводки о чрезвычайных ситуациях в регионах.
3: Про ЖКХ.
2: Верховный суд запретил включать в квитанции владельцев квартир долги за капитальный ремонт старше 3 лет. Об этом пишет российская газета. Решение приняли после спора с региональным фондом, который продолжал указывать в платежках задолженность, накопившуюся за несколько лет. Суд посчитал, что такие квитанции фактически вынуждают собственника оплачивать старые начисления. При этом сам долг автоматически не исчезает. Фонд может обратиться за деньгами в суд. Тогда владельцу квартиры нужно самостоятельно заявить, что 3-летний срок давности уже истек.
3: Про здоровье.
2: Россиянам рассказали, как выбрать качественный растворимый кофе. Прежде всего, стоит обратить внимание на способ его производства. Лучшим вариантом эксперты называют сублимированный кофе, поскольку такая технология позволяет лучше сохранять свойства напитка. Сорт на упаковке указывают не всегда, но при наличии такой информации предпочтение советуют отдавать арабике, поскольку ее вкус мягче, чем у робусты. При этом значение имеет не только вид кофе, но и то, сколько чашек человек выпивает за день. О пользе напитка и последствиях его чрезмерного употребления Авторадио рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
4: Я бы даже не стала разделять растворимый или в зернах. В любом случае мы делаем это ради того, чтобы получить кофеин и другие полезные вещества из кофе себе в организм. Польза от кофе какая? Это достаточно мощный антиоксидант. Конечно, прекрасно действует на центральную нервную систему, повышая работоспособность. Но в то же время переизбыток кофе сильно выводит воду. И если не запивать кофе достаточным количеством воды, то может наступить обезвоживание, которое приведет к возникновению головной боли, слабости. Вот. Так что врачи ходят на том, что 1-2 чашки кофе в день – это прекрасно. Но больше 5 не полезно никому. С этим надо бороться.
2: Кроме того, кофе не рекомендуют пить при обострении заболеваний желудка, бессонницы и тревожных расстройствах. Осторожнее с напитком, также следует быть людям с повышенным давлением. Официальный курс доллара по данным Банка России сегодня 78 рублей 32 копейки, курс евро 89 рублей 33 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

Куда бы вы ни шли, ни ехали, ни бежали, мы в любом случае с вами рядом, так что делайте громче авторадио. И пусть услышит весь район, весь ваш город, да что уж, вся наша страна, какой вы у нас счастливый. Вот прям такой же, как сезон суперигры «Много денег». Напомню, что в призовом фонде у нас 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. Присоединяйтесь, все исполним. Меняйте гудки в мобильном на гимн авторадио, указывайте мечту на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. Позвоним вам в любой момент. Да вот сегодня хотите, сделаем богаче вас на 27 тысяч рублей. Такая сумма в банке. Партнер игры «Удвоит выигрыш», а я, Олеся Соболева, каждому из вас желаю удачи и суперпятницы.

0: Реклама. Свежесть всегда?
1: Да, в магазинах да.
0: Арбуз 1 килограмм за 49 рублей 99 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 22 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
2: Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
3: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы строим не просто дома. Мы создаем современную архитектуру, которой хочется гордиться. Стильные фасады, выразительные линии, качественные материалы и архитектурная подсветка, которая делает комплекс красивым днем и особенным эффектным вечером. Я лично отвечаю за то, чтобы каждый дом выглядел достойно, современно и сохранял свою эстетику на годы вперед. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
4: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция» ТК 21 век на первом этаже у фонтана.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

0: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Мошенники начали предлагать россиянам оформление виртуальных зарубежных карт для покупок в иностранных сервисах и оплаты за границей. Об этом РИА Новости рассказал сенатор Артем Шейкин. По его словам, через такие предложения злоумышленники похищают деньги и собирают персональные данные. Человека могут попросить передать паспортные сведения, реквизиты карты или перевести деньги на счет физического лица. Россиянам советуют пользоваться только лицензированными финансовыми организациями и проверенными сервисами. Признаки использования искусственного интеллекта обнаружили в каждой третьей студенческой работе. Об этом сообщили в компании «Антиплагиат». С апреля по июнь сервис проверил 2 миллиона 730 тысяч текстов, и следы нейросетевой генерации выявили почти в 984 тысячах из них. Годом ранее такие признаки встречались примерно в каждой пятой работе. Чаще всего заимствования находили в материалах по искусствоведению, СМИ, компьютерным наукам, медицинским технологиям и политологии. Россияне стали чаще осознанно покупать одежду отечественных производителей. Об этом РИА Новости рассказал замглавы Минпромторга Иван Куликов. По его словам, интерес покупателей к российским брендам продолжает расти и постепенно становится устойчивой тенденцией. В ведомстве отметили, что развитию отечественных марок помогают выставки и ярмарки. Кроме того, предприятиям легкой промышленности и дизайнерским проектам доступны финансовые меры поддержки. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Продал дрель. Пинг.
3: Купил колыбель.
4: Пунг.
5: Продала пинетки.
4: Пинг.
6: Купила ракетки.
7: Пунг. Продал удочку.
8: Купил удочку.
4: Пинг-пунг, пинг-пунг.
9: Вебери сейл.
10: Продавай без комиссии.
4: Пинг.
10: Покупай безопасно.
4: Пунг.
11: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
12: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
13: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
14: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
15: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
16: Вижу цель, не вижу препятствий.
17: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
18: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО, 0+.
19: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
20: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
21: Еще я больше, больше, больше, больше.
20: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай. Хочу.
22: А вот торговый «Перекресток». ОГРН 127-003-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4-6+.
23: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
24: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
25: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
26: Вот можно было весь день играть.
27: Мир игр стал ее реальностью.
28: Я в игре?
29: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
28: Вот поиграешь.
27: Летом всякое бывает. Побег из Колбора. Уже в кино. 6+.
30: Музыка

Делайте громче приемники, настроенные на авторадио. При этом соблюдайте правила дорожного движения. Напомню, кстати, про наш новый проект «Игра по правилам», в котором вы можете пройти тест на знание ПДД на сайте авторадио.ру и выиграть 17-й iPhone. Каждый день у вас есть одна попытка. Улучшайте свой результат, становитесь лидером недели и попадайте в эфир уже сегодня. 7 недель игры – это целых 7 шансов стать финалистом и выиграть главный приз проекта. Участвуйте в «Игре по правилам» на авторадио при поддержке госавтоинспекции МВД России и ФКУ дирекция программы ПБДД 18+. Меня зовут Олеся Соболева, так что жду вас на сайте. Проверяйте свои знания правил дорожного движения и, самое главное, соблюдайте их в пути.

0: чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля прямо сейчас.
1: Спонсор АОАБ «Инбев Эфес».
2: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом «Ред Финч». Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. «Ред Финч» – безалкогольный. Вкус большого футбола.
3: Друзья, всем привет. Это «Дневники чемпионата мира» в студии Сергей Жирихин. На Мундиале двухдневное затишье. Французы с англичанами готовятся разыграть бронзу, а Аргентина и Испания – золото турнира. Самое время поговорить о тех командах, которые уже давно дома, но оставили своим выступлением приятные или неожиданно неприятные впечатления. Итак, сюрпризы, открытия и разочарования нынешнего чемпионата.
0: Чемпионата мира по футболу 2026.
3: И первый сюрприз, конечно, приятный. Сборная Кабо-Верде в матче против Испании. Дебютант турнира, страна с населением всего 600 тысяч человек, сумела удержать ничью с действующим чемпионом Европы. Испанцы владели мячом 74% времени, создавали моменты, били, давили, но Кабо-Верде выстоял. Героем встречи стал вратарь Вазинье. Мужчине 40 лет. Он играет во второй лиге Португалии, а тут настоящий герой Мундиаля. Еще одна яркая история группового этапа – Япония против Нидерландов. Специалисты почти не сомневались в победе оранжевых, но японцы дважды отыгрывались и сравняли счет на 89-й минуте, в очередной раз доказав, что в футбол нужно играть 90 минут. Кстати, этот же тезис наглядно доказал и Парагвай в матче с Германией. Немцы вели в счете, но на исходе пропустили. Матч уехал в серию пенальти, где игроки Парагвая оказались точнее. К слову сказать, для немцев это стало историческим моментом. Впервые они проиграли в послематчевой лотерее на чемпионате мира. Не менее громким случился и вылет Нидерландов. Игроки Марокко обыграли оранжевых тоже в серии пенальти после ничьей 1-1. А вот вылет Бразилии в 1/8 финала стал просто настоящей антисенсацией. Норвегия победила со счетом 2-1 благодаря дублю Эрлинга Холланда. Он забил на 79-й и 90-й минутах. Для пентакампеонов это первый вылет без выхода в четвертьфинал с 1990 года. Отдельно хочется сказать про камбэки. Без них этот чемпионат точно был бы другим. Ну и, конечно, мастера спорта по возвращению в матч, когда, казалось бы, уже все потеряно, это аргентинцы. В 1/8 финала с Египтом проигрывают 0-2. Казалось бы, все идет к сенсационному вылету Альбиселесте, но за 11 минут Ромеро, Месси и Энсо Фернандес переворачивают игру, и Аргентина уходит с поля победителем со счетом 3-2. В полуфинале, кто бы вы думали, снова Аргентина, теперь против Англии. Англичане ведут в счете, но на 85-й минуте Фернандес сравнивает, а на 92-й Месси делает идеальный навес на Лаутару, и Аргентина проходит дальше. Эмоции на трибунах и у экранов были просто зашкаливающими. Если брать персоналей, то, судя по количеству мемов, настоящим открытием для широкой общественности стал уже упомянутый нами Эрлинг Холланд. Прекрасно известный давним любителям футбола, к слову сказать. Дубль в матче с Бразилией, уверенная игра с англичанами в 1/4. Кажется, с появлением такого форварда сборная Норвегии станет завсегдатаем мировых и европейских первенств. Такими были сюрпризы, приятные и не очень, на этом турнире. Но, как мы понимаем, список-то может быть вполне продолжен, ведь уже 19 июля в Нью-Йорке на поле выходят Испания и Аргентина, дабы стать либо двукратными, как испанцы, либо четырехкратными, как аргентинцы, чемпионами мира. Мы на Авторадио обязательно обо всем расскажем. А к этой минуте все. Сергей Жирихин, «Дневники чемпионата мира».
0: Реклама спонсора.
4: Ну что, к матчу готов? Телевизор включен, закуски на столе. А «Ред Финч» безалкогольный. Уже ждет первого свистка.
5: «Ред Финч» безалкогольный. Вкус большого футбола.
0: Дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня осадков не обещают, и до 19 градусов. Ветер северных направлений 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекс, завтра в нашем городе по-прежнему без осадков, ночью до 11 тепла, днем до 23.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
6: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: Игра по правилам на Авторадио. При поддержке госавтоинспекции МВД России и ФКУ дирекция программы ПБДД.
1: Ну что, пятница на календаре, самый ожидаемый день недели, да не потому, что выходные впереди, а потому, что игра по правилам в эфире Авторадио. Это третья неделя проекта, наши слушатели показывают свои знания правил безопасного дорожного движения, проходят специальный тест на нашем сайте, и сегодня в эфире мы встречаемся с лидером этой недели, Жанной из Саранска. Жанна, приветствую.
2: Здравствуйте, Олеся.
1: Ну, во-первых, я вас поздравляю, вы самый настоящий метеор. 10 из 10 правильных ответов за 30 секунд, за 30,79 секунды. Вы вообще метеор, это как так быстро?
2: Спасибо. Ну, такие вот навыки уже в связи с тем, что учусь в автошколе.
1: Вы у нас подкованный специалист, Жанна, то есть вы пока еще не водитель.
2: Нет, сегодня я вот только сдала теоретическую часть успешно.
1: Красотка!
2: Мне еще впереди.
1: Вас поздравляю. Спасибо. Ну, я думаю, что у вас все получится. Знания у вас уже отменные. Проверим их еще раз в эфире. Какая пятница у вас выдалась, а?
2: Вообще.
1: Экзамен за экзаменом. Но я думаю, что все будет очень легко и просто. Тема у нас интересная. Дорожная разметка на перекрестках. Есть понятные всем обозначения, но есть и более сложные варианты. Надеюсь, Жанна, вы с ними справитесь. Я вам задам 3 вопроса.
2: Надеюсь.
1: Достаточно одного верного ответа, чтобы стать финалистом. Но согласитесь, лучше уж, конечно, на все 3 правильно ответить, потому что по итогам всех игр мы сравним результаты участников, и двое лучших попадут в финал, сразятся за главный приз – суперсовременный смартфон. Все ли понятно вам, Жанна?
2: Понятно, да.
1: Ну, тогда погнали.
0: Игра по правилам.
1: Итак, вопрос первый. Что означает дорожная горизонтальная разметка в виде слова «стоп» на проезжей части? Требует тут же остановиться или предупреждает о приближении к стоп-линии и знаку «движение без остановки запрещено»?
2: Движение без остановки запрещено.
1: Приближение к стоп-линии и знаку движения без остановки запрещено. Вот этот ответ.
2: Да.
1: Так. И это правильный ответ, потому что так оно и есть. Вы учили правила, вы все помните. Этот знак предупреждает о приближении к стоп-линии и знаку движения без остановки запрещено. Есть у нас первый верный, ура. Итак, второй вопрос, Жанна. Чем же необходимо руководствоваться, если значения дорожных знаков и линий горизонтальной дорожной разметки противоречат друг другу? Требованием разметки или требованием знаков?
2: Требованием знаков.
1: Конечно же, требованием знаков. Если дорожные знаки и разметка противоречат друг другу, либо разметку плохо видно, то руководствуемся знаками, в том числе и временными. Кстати, временные знаки, те, что на желтом фоне, имеют приоритет и над постоянными знаками тоже, и над разметкой. Я вас поздравляю, у нас 2 из 3.
2: Спасибо.
1: Третий вопрос, Жанна. Что обозначают белые прерывистые линии горизонтальной дорожной разметки на перекрестке? Это обязательное направление движения или это просто полосы движения на перекрестке?
2: Обязательное... Полосы для движения. Первый вот ответ, который вы говорили.
1: Обязательное направление движения. Вот тут-то, конечно, вопрос с подковыркой. Нет, Жанна, это просто полосы, это прерывистая линия разметки белого цвета, которая обозначает границы полос движения в пределах перекрестка. Разметку эту пересекать разрешено. Но мы не будем отчаиваться. 2 правильных ответа из 3. Это результатище. Жанна.
2: Да, тоже хорошо.
1: Тоже прекрасно. Я вас поздравляю. Вы претендуете на главный приз проекта. Но мы продолжаем, собственно, нашу игру по правилам. Есть еще время, чтобы улучшить свои результаты. Вы в игре, Жанна. Всего у нас 7 таких игр в эфире по пятницам. Потом 2 лучших участников сразятся в финале за главный приз — современный смартфон. Если у вас будет равный результат с несколькими участниками, то мы сравним ваш рейтинг в тестировании. Так что можете продолжать проходить тест на сайте, чтобы улучшать свой результат до определения последнего финалиста. у вас есть еще время. Так что, Жанна, ждите финала,
2: хорошо,
1: вы уже в шорт-листе. Да, старайтесь и дальше, я вас поздравляю. Вы большая молодец. Ну и для всех остальных я напомню, что если вдруг вы еще не участвуете или не попали в игру в эфире, на сайте Авторадио у нас запущен специальный тест на, по безопасности дорожного движения. Каждый день у вас есть одна попытка, а в следующую пятницу лучший участник недели попадет сюда, в прямой эфир, и сыграет с нами, поборется за выход в финал. Это «Игра по правилам». Удачи!
0: Игра по правилам на Авторадио. При поддержке госавтоинспекции МВД России и ФКУ дирекция программы ПБДД. Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса 0+.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь Т.
9: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
0: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
10: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
0: Авторадио. Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
11: В Калуге 11 часов.
0: Новости.
12: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
13: Трамп вместо пошлины за проход судов в Ормузском проливе требует инвестиций в развитие США.
12: Подробности последуют.
0: Про главное.
13: Дональд Трамп передумал взимать пошлину за проход судов в Ормузском проливе. Вместо этого страны Персидского залива должны будут заключать инвестиционные сделки с Вашингтоном, заявил президент США. По его словам, эти инвестиции будут масштабными, но необычайно выгодными для этих стран и их будущего. А США таким образом смогут значительно нарастить число рабочих мест. Ранее Трамп объявлял, что США будут взимать комиссию в 20% за транзит судов через Ормузский пролив.
0: Про школу.
13: Прием заявлений в первые классы завершится 5 сентября. Об этом рассказали в Минпросвещении. Подать документы можно лично в школе, по почте или через портал госуслуги. Также ребенка можно записать в школу не по месту регистрации, но только при наличии свободных мест. Решение о зачислении должны принять в течение 5 рабочих дней. Подтверждение придет в личный кабинет или на почту.
0: Про социальные сети.
13: Еврокомиссия порекомендовала ограничить доступ детей-подростков к соцсетям. Об этом говорится в докладе экспертной группы, которая была создана по поручению главы органа Урсулы фон дер Ляйен. В докладе предлагается запретить детям младше 13 лет самостоятельный доступ к социальным сетям и другим цифровым сервисам. Пользоваться ими можно будет только под присмотром или с разрешения родителей, опекунов и учителей в образовательных учреждениях. В первую очередь необходимо определить, какие именно платформы наносят детям вред. Авторы подчеркивают, что факты указывают на соцсети, но есть и другие сервисы, не соответствующие возрасту и вызывающие зависимость. Добавлю, Россия тоже может ввести ограничения на использование социальных сетей и ИИ-чат-ботов для детей и подростков в ближайшие несколько лет.
0: Про фестиваль.
13: Фестиваль «Мир Достоевского» пройдет в Калуге. Он состоится в рамках проекта «Дни Достоевского» в Оптиной пустыне с 17 по 19 июля. Местом его проведения станет сквер имени Ленина. Для гостей подготовили мастер-классы, лекции, игротеки, театральные постановки, концерты, чайные церемонии и гастрономическую ярмарку. На площадке также будут работать тематические фотозоны и фудкорт. Музыкальную программу дополнят саксофон, электроконтрабас, детские песни, а также фольклорные композиции в современной диджей-обработке. Торжественное открытие состоится в полдень в пятницу, завершится фестиваль вечером 19 июля. Добавлю, в связи с проведением фестиваля перекрыт проезд для автотранспорта по улице Кропоткина рядом со сквером. Официальный курс доллара – 77 рублей 49 копеек, курс евро – 88 рублей 53 копейки.
12: Екатерина Казанцева, служба новостей.
8: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
14: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
15: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
16: Просто космос.
15: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
17: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
18: Радиоканал «Авторадио».
19: Без возрастных ограничений.
18: «Авторадио».

Не хотелось об этом, конечно, вам говорить, но вы все равно узнаете. Эпидемия трудоголизма началась в России. Вот это мы приехали под конец рабочей недели. 63% считают себя трудоголиками, 72% опрошенных думают о работе в выходные и отпуске, а 59% работают более 8 часов в день и испытывают тревогу без работы. Эй, трудоголики, привет, это Авторадио, Олеся Соболева, микрофон, выходные уже завтра.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.

Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Российские аграрии обеспечены топливом для уборочной кампании и будущей посевной. Об этом заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут, передает Интерфакс. По ее словам, поручение президента будет выполнено, хотя в отдельных регионах сохраняются сложности. Их будут решать отдельно с каждым регионом и предприятием. Министр также сообщила, что сбор зерна в стране к настоящему моменту превысил 21 миллион тонн. Финал чемпионата мира по футболу может быть перенесен из-за лесных пожаров в Канаде. Об этом сообщает «Артист» со ссылкой на портал OLED.US. Дым уже распространился по нескольким канадским городам и достиг севера США. В Чикаго отменили часть мероприятий и матч американской футбольной лиги. Если загрязнение воздуха станет опасным, то FIFA может изменить условия проведения финала. При этом пока официальных заявлений о переносе не было. Матч Аргентины и Испании запланирован на 19 июля. Более 10 тысяч московских выпускников повысили баллы после пересдачи ЕГЭ 8 и 9 июля. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. Максимальные 100 баллов получили 56 школьников. Двое выпускников стали 300-бальниками, а еще 14 — 200-бальниками. Всего пересдать один из предметов решили больше 14 тысяч человек. Чаще всего школьники выбирали русский язык, профильную математику, информатику и химию. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Авторадио и Red Finch безалкогольный представляют дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля, самые яркие моменты, прогнозы и итоги ключевых матчей. Слушайте каждый день дневники чемпионата мира 2026 на Авторадио и будьте в курсе главного мирового футбольного события. 0+.
6: Спонсор АОАБ InBev FS.
7: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом Red Finch. Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. Red Finch – безалкогольный. Вкус большого футбола.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
11: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
12: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Эй, там, в капусте. Ну как? Родителей выбрали?
14: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
15: И накопить на квартиру надо.
16: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
17: Фильм нам очень понравился, прям супер.
18: Хороший фильм, мне понравился.
19: Мне тоже очень понравился.
20: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино. 6+.
21: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге сегодня осадков не обещают. И до 19 градусов. Ветер северных направлений 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему без осадков. Ночью до 11 тепла, днем до 23. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 12 часов.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России установят новые правила для работы искусственного интеллекта. Подробнее через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
3: Про главное.
2: Совет Федерации одобрил закон о развитии технологий искусственного интеллекта. Документ устанавливает новые правила для владельцев ИИ-сервисов. Они должны будут сообщать пользователям, кому принадлежат права на созданный нейросетями контент, а также объяснять условия доступа к нему и возможность его выгрузки. Закон также разрешает использовать авторские материалы для обучения искусственного интеллекта, если доступ к ним получен легально. Помимо этого, крупные интернет-платформы и приложения смогут обязать предоставить пользователям возможность отмечать контент, созданный с помощью нейросетей.
3: Про инициативы.
2: Минпросвещение предложило с 1 сентября разделить школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на два обязательных курса. Как сообщает РИА Новости, на безопасности жизнедеятельности школьников будут учить действовать при пожарах, авариях и природных катаклизмах, а также защищать себя в цифровой среде. Курс начальной военной подготовки будет включать гражданскую оборону, строевые приемы, первую помощь и основы национальной безопасности. Каждый курс рассчитан на 34 часа.
3: Про чиновников.
2: К 2030 году все российские госслужащие должны перейти на отечественные сервисы связи. Такое направление цифрового развития утвердило правительство, сообщает Москва-24. Помимо этого, власти планируют создать единый многофункциональный сервис для обмена информацией. Он должен сделать госуслуги доступнее, а передачу данных безопаснее. Реализацией проекта займется Минцифры вместе с другими ведомствами. Помимо этого, федеральных чиновников уже обучают работе с искусственным интеллектом.
3: Про лекарства.
2: В России до конца года планируют зарегистрировать тест-системы для диагностики болезни Альцгеймера. Об этом РИА Новости сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве. Кроме того, в 2026-м на российском рынке ожидается препарат для лечения легочной артериальной гипертензии. Его действующее вещество разработал один из институтов ФМБА. Параллельно завершается подготовка еще трех лекарств для редких заболеваний.
3: Про туризм.
2: Первый международный поезд из Владивостока отправился в китайский Суйфэньхэ. Об этом сообщили в Дальневосточной железной дороге. В составе один купейный и три плацкартных вагона, рассчитанные более чем на 180 пассажиров. Поезда будут назначать по заявкам туристической компании, которая выступила инициатором запуска маршрута. Ожидается, что направление станет востребованным благодаря безвизовому режиму. По прогнозам экспертов, взаимный турпоток между двумя странами в этом году может составить 4,5 миллиона поездок. Официальный курс доллара сегодня 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Реклама спонсора.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Авторадио. Номер один в России.

0: Вчера, сегодня и завтра.
1: Вчера, сегодня и завтра. Это про нашу фирменную суперигру «Много денег на авторадио». Она продолжается, и мы с удовольствием исполняем ваши мечты. Самые заветные, самые прекрасные ваши. Для нас нет ничего невозможного. Фантазируйте по полной программе. Может быть, вы хотите новое жилье или отправиться в путешествие всей семьей или что-то творческое. Ну, например, сняться в кино. А, пожалуйста, единственное, что вам нужно сделать, это выполнить простые правила игры. Заходите на наш сайт, устанавливайте наш гимн и рассказывайте о своей мечте. 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний, наш призовой фонд. Мечтайте, играйте, выигрывайте. Я, Ирина Лагутина, желаю вам просто самой невероятной удачи.

0: Реклама.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
6: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. Три дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
7: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
8: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова, музыкальная студия.
9: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
12: Только в июле женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
13: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
15: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
16: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Россиянам могут начать возмещать деньги, похищенные телефонными мошенниками. Новые правила подготовила Минцифры, сообщает телеканал 360. Пострадавшему нужно будет обратиться в свой банк. Если тот не заблокировал подозрительный перевод, то ущерб возместит кредитная организация. Если банк действовал правильно, то заявление передадут оператору связи. Эксперт по кибербезопасности Максим Арефьев пояснил, что если оператор пропустил звонок с номера, уже внесенного в систему антифрод, то деньги должны будут вернуть в течение 30 дней. Квитанции за жилищно-коммунальные услуги смогут направлять в личный кабинет на портале Госуслуги. Такой закон одобрил Совет Федерации. Электронные платежные документы будут получать пользователи, которые зарегистрированы на портале и не отказались от такого способа доставки. При этом квитанция в личном кабинете будет считаться официально полученной. Продажи легковых автомобилей с пробегом в России продолжают расти. По данным агентства «Автостат», в июне россияне купили больше 507 тысяч подержанных машин. Это почти на 9% больше, чем годом ранее. Самой популярной маркой остается «Лада». Следом идут «Тойота» и «Киа». Среди отдельных моделей лидируют «Киа Рио», «Хёндэ Солярис» и «Лада 2107». Всего за первое полугодие в стране реализовали около 2 миллионов 900 тысяч автомобилей с пробегом. А к данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Вижу цель, не вижу препятствий.
1: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
3: Быть одним единственным, конечно, здорово,
4: но в морской бой играть вдвоем.
5: В прятки интереснее втроем.
6: А для футбола нужно хотя бы четверо.
7: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
8: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
9: В Забайкале действуют сотни очагов.
8: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
10: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
11: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
12: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
13: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
14: Категория 6+.
15: Финальный отчет. Только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
16: Авторадио.

Как море, корабли, может быть, тоже можно. Танцевать будем с вами в эти выходные. Можно плавно, как по волнам, можно активно и в ритме танца. Главное делать это с удовольствием и, конечно же, в компании Авторадио. Теперь по выходным в 18.00 мы слушаем с вами большую дискотеку Авторадио в эфире. Это крутой микс ваших самых любимых хитов. Невероятная атмосфера драйва и позитива. Активно и задорно все это организуем. Включайте ваши приемники на всю и получайте удовольствие. В студии по-прежнему с вами Ирина Лагутина. Мы двигаемся традиционно только вперед. Как всегда, там только лучшие и самые любимые хиты. Ярко звезды светили.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге сегодня осадков не обещают. И до 19 градусов. Ветер северных направлений 4-6 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе по-прежнему без осадков. Ночью до 11 тепла, днем до 23. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
2: Мама, мне страшно.
3: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
4: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
5: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
6: Костюм, носки, бритва.
7: Еще есть место.
6: Тогда берем еще костюм.
7: Мы превышаем допустимый вес.
8: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
9: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы строим не просто дома. Мы создаем современную архитектуру, которой хочется гордиться. Стильные фасады, выразительные линии, качественные материалы и архитектурная подсветка, которая делает комплекс красивым днем и особенно эффектным вечером. Я лично отвечаю за то, чтобы каждый дом выглядел достойно, современно и сохранял свою эстетику на годы вперед. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
10: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
11: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова, музыкальная студия.
12: Новые автомобили, давно ставшие символами надежности. Mercedes, Toyota, Mazda и другие легендарные бренды в наличии в «Автоград Калуга». Юридическая чистота сделки, техническая гарантия от дилера, русификация и уже оплаченный утильсбор. Успейте до подорожания. Подробности по телефону 8 48 42 5 семерок 1 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14А. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
13: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Реклама.
1: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге час дня.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В России завершился весенний призыв в армию.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: В России завершился весенний призыв в армию. По данным Минобороны, вооруженные силы направлены 141 тысяча человек. Ведомство заявило, что срочников не направляли в 4 новых региона и не привлекали к выполнению задач специальной военной операции.
1: Про парковки.
4: В МВД пообещали отменить штрафы за парковку в очередях на АЗС. Водители, получившие постановление за остановку или стоянку во время ожидания на заправке, смогут их обжаловать. В случае обращения граждан по каждому такому постановлению во всех региональных подразделениях ГАИ будут приниматься решения об их отмене, сообщила представитель МВД Ирина Волк. Штрафы будут отменять с учетом малозначительности нарушения или действий водителя в условиях крайней необходимости. Разъяснения появились после ситуации в Саратовской области, где водители получили такие штрафы из-за очередей на АЗС.
1: Про бизнес.
4: В Германии закрывается пивоварня с 350-летней историей. Речь идет о компании Eichbaum, которая поставляла продукцию в 60 стран. Заявление о банкротстве она подала еще в прошлом году и так и не смогла выйти из кризиса. Теперь завод остановят, сотрудников распустят. Среди причин банкротства – снижение экспорта и падающий спрос на пиво в Германии. Ранее заявление о банкротстве подала немецкая пивоварня Hofbräuhaus. Она была основана 4 века назад.
1: Про валюту.
4: В Пакистане признали платежи криптовалютой нарушением норм шариата. Ведущее исламское учебное заведение страны, семинария Джамия Дарул Улум, заявила, что покупки с использованием криптовалюты недопустимы по нормам шариата. Фетва издана группой богословов в ответ на вопрос об оплате книг онлайн-курса криптовалютой. Отмечается, что фетва противоречит планам Пакистана по внедрению криптовалюты. В начале года власти страны приняли закон о виртуальных активах.
1: Про фестиваль.
4: Культурно-паломнический маршрут «Тропа Достоевского» станет одним из уникальных событий Дней Достоевского в Калужской области. Участникам предложено преодолеть пешую дистанцию в 20 или 30 километров от Оптиной пустыни через Козельск к Шамардинской пустыне. Этот путь исторически повторяет маршрут, который совершал Федор Михайлович Достоевский. Пройти его можно 18 июля. На пути будут оборудованы театрализованные точки погружения. Для детей предусмотрена отдельная дистанция недалеко от Оптиной пустыни. Для участников подготовлены стартовые пакеты, раздевалки, камеры хранения, а на финише их ждут православный обед, купель и культурная программа. Все финишировавшие получают памятную медаль. Для участия в маршруте требуется предварительная регистрация. Официальный курс доллара – 77 рублей 96 копеек, курс евро – 88 рублей 91 копейка.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один в России.

Нет, давайте вы все-таки будете нам верить. Авторадио номер один в России. Это тысячи городов вещания по всей стране. Миллионы слушателей. Нас можно и в умной колонке найти. Пожалуйста, просто скажите ей «Включи Авторадио». Сайт и приложение также доступны для вас. Подключайтесь и наслаждайтесь любимыми хитами, что звучат круглосуточно. Самые популярные артисты составляют вам компанию. Движемся мы с вами, как всегда, только вперед. В студии Ирина Лагутина. И я говорю вам всем здравствуйте и добро пожаловать.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
6: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама.
7: Стоит своих денег?
8: Да, в магазинах да.
7: Вода минеральная, лечебно-столовая Боржоми. 1,25 литра за 199 рублей 90 копеек.
8: Да, за выгодой сюда.
7: Цена действительная по 29 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
9: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. 3 дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
10: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
11: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
12: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
13: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками – в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
14: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8 910 868 33 87. Стань частью команды будущего.
15: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
16: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
17: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
18: Ага, там 3 отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
17: Ха, а если ипотека не подходит?
18: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
17: И где это чудо?
18: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова 39, офис 410.
17: О, спасибо, уже звоню.
19: Рассрочка предоставляется застройщиком. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
20: Альпийские, баварские, французские.
21: Сережа, что ты делаешь?
20: Путешествую.
21: С открытым ртом и причмокивая.
20: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
22: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
23: Мясной гурман. Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-300.
24: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
25: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
26: Тэнк 500.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Совет Федерации одобрил закон о штрафах за недопуск операторов связи в многоквартирные дома. Об этом пишет парламентская газета. Управляющие компании будут отвечать за незаконную плату за размещение оборудования, его отключение и затягивание подключения. Для должностных лиц штраф составит от 10 до 40 тысяч рублей, а для организации от 100 до 500 тысяч. Закон должен сохранить для жильцов возможность самостоятельно выбирать провайдера и подходящую стоимость. Черногория может сохранить безвизовый режим для россиян до 2027 года. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Власти страны рассматривают введение виз с 1 октября, чтобы привести правила въезда в соответствие с требованиями Евросоюза. Однако решение могут отложить из-за возможных потерь туристической отрасли. Представители турбизнеса рассчитывают, что в случае введения виз процедура их оформления для россиян будет максимально простой. Лето считается самым выгодным временем для поиска квартиры в аренду. Об этом порталу news.ru рассказал эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. По его словам, в этот период на рынке больше предложений, и поэтому проще найти недорогой вариант или получить скидку. К концу августа и началу сентября спрос заметно растет, поскольку люди возвращаются после отпусков, и подходящих квартир становится меньше. Из-за этого цены на аренду достигают максимальных значений. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: Накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
11: Вот можно было весь день играть.
12: «Мир игр» стал ее реальностью.
13: Я в игре.
14: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
15: Вот поиграешь.
12: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино. 6+.
16: Авторадио.

0: Погода.
1: Завтра солнечно и без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 11 тепла, днем 21-23.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио.
3: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.

0: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
1: Новые автомобили, давно ставшие символами надежности. Mercedes, Toyota, Mazda и другие легендарные бренды в наличии в «Автоград Калуга». Юридическая чистота сделки, техническая гарантия от дилера, русификация и уже оплаченный утильсбор. Успейте до подорожания. Подробности по телефону 8 48 42 5 семерок 1 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14А. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа дня в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Банки обяжут открыто сообщать условия переводов и кредитов. Подробнее далее.
0: Про главное.
2: Совет Федерации одобрил закон, который обяжет банки подробнее раскрывать условия своих услуг. Новые правила начнут действовать с 1 сентября следующего года. Об этом пишет Интерфакс. Кредитные организации должны будут размещать информацию в отделениях и на официальных сайтах. Это касается денежных переводов, в том числе через систему быстрых платежей, а также банковских карт, интернет-банка и потребительских кредитов. Клиентам также должны будут сообщать об изменениях условий обслуживания. Закон призван сделать банковские услуги понятнее, а также защитить людей от скрытых комиссий и важных условий, которые сейчас могут быть указаны мелким шрифтом или вынесены в примечание.
0: Про регион.
2: В Свердловской области начинают восстановление территорий, пострадавших от паводка. Как сообщил губернатор Денис Паслер, во многих районах вода уже отступает. Новых подтоплений не зафиксировано, передает российская газета. С понедельника специалисты Роспотребнадзора приступят к дезинфекции освобожденных от воды участков. Кроме того, продолжается ремонт поврежденных дорог и другой инфраструктуры. Власти также готовят документы для выплат жителям, чьи дома серьезно пострадали или были утрачены. При этом в зоне подтопления пока остаются более 400 частных домов, а также свыше 2000 приусадебных участков. Ситуацию продолжают контролировать, поскольку в ближайшие дни синоптики прогнозируют сильные дожди. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин регулярно получает сводки о чрезвычайных ситуациях в регионах.
0: Про бизнес.
2: За первые 6 месяцев этого года в России зарегистрировали почти 37 тысяч новых компаний и индивидуальных предпринимателей в сфере IT. Это на 64% больше, чем за тот же период прошлого года. Всего к концу июня в отрасли насчитывалось около 273 тысяч организаций и ИП. В Минцифры также отмечают устойчивый спрос на государственную аккредитацию. За полгода ее получили более 500 компаний. При этом часть новых регистраций может быть связана с переоформлением бизнеса. О том, почему статус IT-компании остается привлекательным, Авторадио рассказала HR-специалист Зулия Лойкова.
3: Есть господдержка аккредитации, то есть это налоговые преференции, это пониженные тарифы у нас страховых взносов, что, кстати говоря, вызывает такой интерес. Это льготная ипотека для сотрудников и отсрочка от армии. Поэтому многие бизнесы, они регистрируются как IT-компанию, хотя, по сути, ею могут и не являться. Взять те же самые компании, которые занимаются самокатами. Если вы заглянете, то, в принципе, у многих стоит пометка IT-компании. То есть это юридическая такая база. Есть еще моменты, связанные с закрытием старых юрлиц, которые были настроены на работу с иностранными компаниями, вендорами. Поэтому регистрируются новые юрлица. И вот это тоже может вызывать такой, знаете, всплеск. Вот IT-компаний стало больше.
2: Еще одной причиной роста эксперт назвала развитие кибербезопасности. Кроме того, современные инструменты, включая и помощников, позволяют небольшим командам быстрее запускать новые проекты. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 78 рублей 32 копейки, евро 89 рублей 33 копейки. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

А вы знаете, нам тоже очень нравится там, где можно чилить, отдыхать, танцевать и наслаждаться жизнью по полной программе. Впереди выходные, и сегодня уже пятница. Просто все складывается в идеальную картину мира. Нас ждет долгожданный отдых, а в компании Авторадио он будет еще лучше. Только хиты и лучшая музыка. У микрофона Ирина Лагутина.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс. Реклама.
6: Позаботились и выбрали лучшее?
7: Да, в магазинах «Да».
6: Сосиски «Клинские». «Клинские МК». 410 грамм за 199 рублей 90 копеек.
7: «Да», за выгодой сюда.
6: Цена действительна по 29 июля 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
11: Платье, юбка, туфли.
12: Остановись.
11: Посмотри, сколько еще места.
12: Да, но придется платить за перевес.
11: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК «21 век». Первый этаж у фонтана.
13: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
14: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
15: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88.
16: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночи.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова об основных событиях к этой минуте. В МВД предупредили о схеме мошенничества с iCloud, пишет РИА Новости. Мошенники под разными предлогами просят подростков зайти на своем iPhone в учетную запись iCloud, подконтрольную злоумышленникам, а затем блокируют устройство и требуют деньги за разблокировку. В ином случае мошенники предупреждают об удалении личных данных либо отсутствии дальнейшей возможности пользоваться телефоном или планшетом. Вирусологи рекомендуют обращаться к врачу в случае высокой температуры после прогулки в лесу. Не исключено, что это связано с укусом нимфы клеща. Она почти незаметна на теле, однако способна переносить опасные инфекции, например, клещевой энцефалит. Нимфа отличается от взрослой особи тем, что она станет взрослой особью. Но и те, и другие питаются, присасываются к человеку. Большого взрослого клеща легче увидеть, а нимфу можно просто не заметить. Почти две трети родителей оформили своим детям банковские карты, пишет РИА Новости. Около 30% при этом принципиально не хотят оформлять такие карты. 6% не нашли пока времени, 4% о них никогда и не слышали. Также россияне рассказали, какие суммы выдают своим детям. Так, почти две трети выделяют ребенку от 500 до 1500 рублей в месяц. 11% менее 500 рублей. Более крупные суммы встречаются заметно реже. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Вижу цель, не вижу препятствий.
1: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
2: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
8: Еще я больше, больше, больше, больше, только, только, только моих хочу. Меньше, меньше, меньше плачу за то, за то, за то, что хочу.
7: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
2: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 120-770-04-93. Москва, улица Средняя Перетяковская, дом 28, строение 4-6+.
9: Фильм нам очень понравился, прям супер.
10: Хороший фильм, мне понравился. Мне тоже очень понравился.
11: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино. 6+.
12: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра солнечно и без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 11 тепла, днем 21-23.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
6: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: love is the answer.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: 15 часов в Москве.
1: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В России хотят стабилизировать стоимость топлива. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Правительство внесло в Думу проект мер стабилизации цен на топливо. Комплекс решений оформлен как поправки к уже рассматриваемому документу о внесении изменений в налоговый кодекс. Решение было принято на заседании Кабинета министров накануне. Как пишет ТАСС, одна из уже одобренных поправок касается установления импортного демпфера на дизельное топливо по аналогии с таким же механизмом для автомобильного бензина. Он будет выплачиваться, если в предыдущем месяце в России действовал запрет на экспорт дизтоплива, керосина и средних дистиллятов. Мера позволит оперативно привлекать дополнительные объемы топлива из-за рубежа.
3: Про мошенников.
2: Аферисты, позиционирующие себя как кредитные брокеры и финансовые консультанты, обещают россиянам гарантированное одобрение кредитов, пишет РИА Новости. Под предлогом легализации неофициальных доходов через подставные фирмы или оптимизации кредитной истории, мошенники требуют предоплату за пакет документов, данные карт или перевод средств на резервирование лимита. Руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса банки.ру Инна Солдатенкова рассказала авторам радио, как определить злоумышленника.
4: Ни один добросовестный кредитный брокер или финансовый консультант не может гарантировать одобрение кредита, поскольку вероятность определяется рядом параметров. Среди них данные самого заемщика, его кредитная история, кредитный рейтинг, платежеспособность, а также кредитная политика кредитора, на которую в том числе влияют действующие ограничения со стороны регулятора. Важно помнить, что кредитор может отказать в выдаче средств в любой момент до подписания договора, и на практике встречаются случаи, когда после получения предварительного одобрения по заявке выдачи отказывают. Так случается, если в процессе проверки выявлены стоп-факторы. Нереалистичные обещания и просьбы заплатить за подбор – это явные маркеры того, что перед вами мошенник. Важно помнить, что выдавать кредиты и займы в России могут только организации, имеющие специальную лицензию ЦБ. Если ее нет, то это противозаконно, и специалист, который предлагает получить деньги в организации без лицензии или предлагает пути обхода требований банков, явно мошенник.
2: Эксперт добавила, чтобы обезопасить себя, нужно проверять отзывы, срок присутствия кредитных брокеров на рынке или пользоваться проверенными сервисами.
3: Про запреты.
2: В Англии запретили продажу энергетиков детям до 16 лет. Новый закон вступит в силу с апреля 2027 года. Речь о реализации напитков с повышенным содержанием кофеина. Запрет коснется магазинов, торговых автоматов, а также онлайн-площадок. За нарушение правил продавцам будут грозить штрафы. Отмечается, что инициатива направлена на улучшение здоровья молодого поколения.
3: Про погоду.
2: Синоптики пообещали москвичам ясную погоду на выходных. Как пишет Арти, завтра воздух прогреется до плюс 23, плюс 25, в воскресенье до плюс 26, 28 градусов. В понедельник будет такая же солнечная погода, со вторника начнутся ливни. Курс доллара сегодня 78 рублей 32 копейки, официальный курс евро 89 рублей 33 копейки. Между тем, в банке игры «Много денег» счастливый сезон сейчас 27 тысяч. Партнер нашей игры удвоит эту сумму. Это значит, что очень скоро мы сыграем на 54 тысячи рублей. Любовь Миронова, служба информации.
1: Радио. Номер

0: Вот по такие вот хиты и продолжается наша фирменная суперигра «Много денег» на Авторадио. Играем на деньги и мечты. Главное — выполнить простые правила. Заходите на наш сайт, устанавливайте гимн Авторадио в своем мобильном телефоне и рассказывайте о своей мечте. В банке 27 тысяч рублей.
1: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: В 13-м счастливом сезоне суперигры «Много денег» на Авторадио исполняются ваши мечты не где-то там, а вот здесь. Авторадио делает своих слушателей счастливыми. 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний – это наш призовой фонд. С нами Озонбанк. В конце года состоится дополнительный 6-й суперфинал от нашего спонсора. Все будет. Главное – это выполнить простые правила игры. Всего-то ничего. Зайти на сайт Авторадио, установить наш гимн и рассказать о своем желании. Для нас нет ничего невозможного. Помните об этом. В банке при этом 27 тысяч рублей. Это прям много. Наш партнер удвоит сумму выигрыша. То есть по факту играем вообще-то на 54 тысячи. Давайте же с вами остановим рулетку. Вот, и видим мы с вами игрока. Зовут его Дмитрий. Номер телефона оканчивается на цифры 69-51. Значит, желание следующее. Грузовичок до 5 тонн, типа «Газель», «Форд», «Хёндай», «Солерс» для работы на грузоперевозке. Ну что же, 22 автомобиля Авторадио уже разыграло за предыдущие сезоны игры. 23-й также подарим с большой радостью в финале. Ну а пока давайте же будем звонить. Как всегда, вход в игру. Гимн Авторадио. Прекрасный, чудесный гимн, слова которого мы все знаем, мы еще и подпевать будем. Надо просто его услышать. И мы очень хотим это сделать. Я говорю, хотим мы услышать гимн Авторадио.
2: Соединение с набранным номером невозможно.
0: Но, к сожалению, хотеть хотим, а услышать не услышали, так тоже случается. Итак, по правилам игры «Много денег» на Авторадио. Вместо гудков мы должны услышать гимн Авторадио. Ну, именно так и происходит. К сожалению, мы его не услышали, соответственно, гарантированный приз мы дать не можем, и деньги остаются в банке. Прежняя сумма, пожалуйста, уважаемые игроки, проверяйте. Проверяйте наличие гимна в вашем мобильном телефоне, чтобы участвовать в игре. В банке с этого момента по-прежнему остается 27 тысяч рублей. Давайте мы запустим рулетку. Ну, а я напомню вам еще раз, что стать участником суперигры «Много денег» на Авторадио очень легко. Впереди нас ждет 3-й суперфинал, а в конце года состоится наш дополнительный суперфинал от нашего партнера Озонбанка. Так что шанс на вашу мечту удваивается. Рассказать о ней вы можете в нашем мечтабот на сайте Авторадио. Мечтайте, играйте, выигрывайте. Я, Ирина Лагутина, желаю вам какой-то невероятнейшей удачи. Ну и, как всегда, двигаемся с вами только вперед.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Мошенники стали использовать новую схему замены счета в ЦБ. Аферисты пишут людям от имени финансовой разведки или правоохранительных органов и сообщают об утечке персональных и банковских данных. Затем жертвы пугают уголовной ответственностью и убеждают снять все деньги, чтобы перевести их на новый счет. В Банке России напомнили, сотрудники ЦБ и госорганов не просят граждан проводить операции по счетам. Минпросвещение предлагает с 1 сентября разделить школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины» на два обязательных курса. Как пишет РИА Новости, на безопасности жизнедеятельности школьников будут учить действовать при пожарах, авариях и природных катаклизмах. Покупая овощи и фрукты и ягоды с рук, важно внимательно оценить их состояние, сообщает телеканал 360. Продукты с пятнами и признаками порчи лучше не брать. Особенно осторожно следует выбирать ягоды, которые едят сырыми.
0: Авторадио.

0: мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь Т.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения. Купер.ру/SP/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках. Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Дорогие мотоциклисты, приглашаем вас на 6-й мотофестиваль «Балтик Ралли» с 23 по 26 июля в Выборге. Более 60 активностей, знаменитый мотопарад до государственной границы, звездные хедлайнеры, 4 дня драйва в средневековом городе. Приезжай в костюме своего региона в честь Года народного единства. Ждем вас с 23 по 26 июля в Выборге. Фестиваль проходит при поддержке национальных проектов России, «Туризм и гостеприимство», президентского фонда культурных инициатив, правительства Ленинградской области и лично губернатора Александра Дрозденко. Мотоклуба «Дом», категория 6+.
3: Феномен в мире детской литературы. Уже кино. Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах. Категория 6+. Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге завтра солнечно и без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 11 тепла, днем 21-23.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
6: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: В России завершился весенний призыв в армию.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: В России завершился весенний призыв в армию. По данным Минобороны, вооруженные силы направлены 141 тысяча человек. Ведомство заявило, что срочников не направляли в 4 новых региона и не привлекали к выполнению задач специальной военной операции.
1: Про спорт.
4: Евросоюз может лишить Международный олимпийский комитет финансирования. Финансово также могут наказать все спортивные организации, которые допускают к международным соревнованиям россиян и белорусов. С идеей выступили страны Балтии, а также Финляндия, Нидерланды, Польша, Швеция, Румыния и Дания. Между тем, на сайте МОК впервые за 3 года открылся раздел России с контактными данными Олимпийского комитета нашей страны, информацией о руководстве и ссылкой на официальный сайт ОКР. 7 июля МОК временно отменил санкции в отношении россиян и Олимпийского комитета России.
1: Про автомобили.
4: Скидку на покупку электромобилей и гибридов могут уменьшить. Размер субсидируемой государством скидки может быть сокращен с 35 до 10%. Такая возможность обсуждается Минпромторгом с отраслью. Среди активных сторонников этой идеи производитель «Эволют», который считает, что ее реализация позволит большему количеству людей воспользоваться субсидией. Большие скидки приводят к быстрому исчерпанию программ субсидирования, лимиты которых не повышаются. Решение, вероятно, будет принято до конца года.
1: Про футбол.
4: С начала чемпионата мира по футболу россияне потратили на пиво более 121 миллиарда рублей. За время турнира в стране продали около 682 миллионов литров напитка. Показатель уже на 19% превысил результат чемпионата Европы 2024 года, хотя нынешний мундиаль еще не завершен. В сравнении с прошлым годом объем продаж вырос на 4,3%, а расходы покупателей примерно на 16%. При этом с июня по июль продажи увеличились еще более чем на 15%, а общая сумма трат на 17%.
1: Про недвижимость.
4: Более 4 лет потребуется калужской семье с одним ребенком, чтобы накопить на собственную квартиру площадью 60 квадратов. Таковы результаты исследования РИА Новости. В расчетах учитывались медианная зарплата в регионе, минимальные потребительские расходы, а также средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке. Для Калужской области это порядка 6 миллионов рублей. Наш регион расположился на 24-й строчке рейтинга, показав результат лучше среднероссийского, составившего порядка 5 лет. Возглавили рейтинг Мурманской области Ханты-Мансийск. Автономный округ, и здесь семьям требуется меньше всего времени, чтобы накопить на собственное жилье, замыкают список Крым и Севастополь. Официальный курс доллара 77 рублей 96 копеек, курс евро 88 рублей 91 копейка.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер 1.

Если вам очень хочется тепла, какого-то уюта, комфорта, эмоционально-музыкального наслаждения, да, так тоже можно, пожалуйста, делайте громче ваши приемники. Авторадио — это всегда только хиты. И они звучат для вас круглосуточно уже 3 десятилетия подряд. Спасибо, что выбираете нас. Как всегда, двигаемся только вперед. В студии Ирина Лагутина. Отличного всем желаю настроения и всем говорю здравствуйте!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условии программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова, музыкальная студия.
8: Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. Умерла режиссер программы КВН Светлана Маслакова. Ей было 78 лет. Она более полувека была супругой Александра Маслакова. После окончания школы она пришла на центральное телевидение ассистентом режиссера. Впоследствии Светлана работала режиссером КВН и участвовала в подготовке программ клуба. Российские педагогические вузы выпускают слишком мало учителей физики, математики и других востребованных предметов. Об этом заявила депутат Оксана Дмитриева. По ее словам, в одном из крупных педвузов число выпускников по специальности учитель физики составляет всего около 10 человек. При этом специалистов по психологии, рекламе и социологии готовят значительно больше. Россельхознадзор с 18 июля временно ограничит поставки косточковых фруктов от 5 турецких компаний. Ограничения коснутся в том числе персиков, нектаринов, абрикосов, слив, черешни и вишни. Решение приняли после того, как в поступавшей из Турции продукции несколько раз обнаружили карантинные объекты. Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала июля. Об этом рассказали журналистам в центре ФОБОС. На ВДНХ температура опустилась до плюс 10 градусов, а в Тушине до 9. В Новой Москве местами было около плюс 7. Следующая ночь также ожидается прохладной, в столице примерно 10 градусов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск через полчаса.
0: Авторадио.

0: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет. Ты звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
1: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
5: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонад.
6: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
10: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
11: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина, но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине, Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Авторадио и Ред Финч безалкогольный представляют дневники чемпионата мира по футболу 2026. Главные новости Мундиаля, самые яркие моменты, прогнозы и итоги ключевых матчей. Слушайте каждый день дневники чемпионата мира 2026 на Авторадио и будьте в курсе главного мирового футбольного события. 0+.
13: Спонсор АОАБ InBev Efes.
14: Смотри футбол вместе с безалкогольным пивом Red Finch. Лови каждую эмоцию, празднуй каждый гол. Red Finch безалкогольный. Вкус большого футбола.
15: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которое хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
16: Авторадио.

0: Погода.
1: Завтра солнечно и без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 11 тепла, днем 21-23.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал Авторадио.
3: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово,
2: но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyeprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
6: Продал дрель.
7: Пинг.
6: Купил колыбель.
7: Пунг.
8: Продала пинетки.
7: Пинг.
9: Купила ракетки.
10: Пунг. Продал удочку.
11: Купил удочку.
7: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
12: Вебери сейл.
13: Продавай без комиссии.
7: Пинг.
13: Покупай безопасно.
7: Пунг.
14: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
15: Ты же обещала повторить математику и убрать посуду.
16: Вот можно было весь день играть.
17: Мир игр стал ее реальностью.
18: Я в игре.
19: Чего плачешь-то? Ты же хотел поиграть.
20: Вот поиграешь.
17: Летом всякое бывает. Побег из Колбара. Уже в кино.
21: 6+.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 5 часов вечера.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Топливо будут поставлять потребителям напрямую от нефтяников.
3: Подробности через пару секунд.
1: Про главное.
4: Топливо будут поставлять потребителям напрямую от нефтяников. Об этом было заявлено на совещании по ситуации на топливном рынке. По итогам совещания решено, что топливо, которое раньше закупали через трейдеров на бирже, будут поставлять потребителям напрямую от нефтяников. ФАС поручили проработать снижение норматива биржевых продаж дистоплива с 16 до 10%. Регионы получат необходимые объемы топлива для уборочных работ, а Минэнерго и Минпромторг займутся приоритетными поставками для крупных торговых сетей.
1: Про подростков.
4: Совбез России зафиксировал рост криминальной активности среди подростков. С начала года количество террористических преступлений, которые совершались несовершеннолетними, увеличилось более чем в 2 раза, а экстремистских – почти в 1,5. В Совбезе считают, что следы ведут в Киев, который вербует российских подростков и молодежь через интернет. В первом полугодии спецслужбы выявили более 11 тысяч молодых людей в возрасте до 18 лет, которые преступили уголовный закон.
1: Про Египет.
4: В международном аэропорту Каира запустят тестовый режим выдачи электронных виз с QR-кодом вместо бумажных марок наклеек с 1 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале Ассоциации туроператоров России со ссылкой на циркулярное письмо Палаты туристических компаний и агентств Египта. Нововведение полностью цифровизирует процесс оформления визы по прибытии. После завершения экспериментального периода систему распространят на все остальные аэропорты страны, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Получить QR-код можно будет 3 способами – через официальный сайт, мобильное приложение или автоматы самообслуживания в залах прилета. Для организованных путешественников туристические компании смогут оформить код за 48 часов до прибытия. Стоимость визы составит $36, из которых 30 придутся на визовый сбор, а 6 – на сервисный. Точная дата завершения экспериментального периода пока не названа.
1: Про мошенников.
4: Около 9,5 миллионов мошеннических телефонных звонков поступило жителям Калужской области за первое полугодие этого года. Как сообщили в Министерстве цифрового развития Калужской области, чаще всего жертвами телефонных мошенников становились люди старше 65 лет, а также женщины от 55 до 64 лет. Злоумышленники звонят, выдавая себя за пенсионные службы, госорганы, сотрудников почты или маркетплейсов. В числе назойливых спамеров – банки, коллекторы и рекламные опросы. Специалисты напоминают об опасности сообщать свои личные данные и коды из СМС, а также переходить по подозрительным ссылкам. Официальный курс доллара – 77 рублей 96 копеек, курс евро – 88 рублей 91 копейка.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Номер один.

Весь мир точно за вас. У слушателей Авторадио вообще все должно быть прекрасно. И со своей стороны мы все делаем для этого. 13-й счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег на Авторадио». Здесь исполняются ваши мечты, самые невероятные. Для нас нет ничего невозможного. Квартиры, машины, путешествия, бриллианты, они же украшают жизнь. Это точно. Все исполним. 5 миллионов рублей, 5 ваших желаний. Наш призовой фонд. Заходите на наш сайт, устанавливайте гимны, рассказывайте о мечте. В студии Ирина Лагутина.

0: Реклама. Будет меньше трат?
1: Да, в магазинах да.
0: Сыр сливочный «Натура» 45%, 400 грамм за 369 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительная по 29 июля 2026 года. Подробности на marketifizda.ru.
2: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век» на первом этаже у фонтана.
3: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова, музыкальная студия.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
1: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Только в июле женские дни в клинике Фомина. Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
10: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
9: Ха, а если ипотека не подходит?
10: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
9: И где это чудо?
10: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
9: О, спасибо, уже звоню.
11: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. Три дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
13: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
14: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Tank Course Group. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
15: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Реклама на Авторадио.
16: 58 88 88.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Об основных событиях к этой минуте. В Вооруженных силах России создана единая система подготовки специалистов по беспилотникам. За первое полугодие обучение прошли свыше 8 тысяч человек. Как пишет РИА Новости, для новой системы министерство разработало специальные учебные программы. При этом в центрах организована подготовка не только отдельных операторов, но и целых подразделений. Финальным этапом обучения станет боевое слаживание расчетов, которое военные будут проходить на штатной технике. Владельцы частных автозаправок в России стали чаще выставлять их на продажу. Как пишет «Известия», за последний месяц в интернете появилось более 150 таких объявлений. Стоимость объектов составляет от 1 до 150 миллионов рублей и зависит в том числе и от региона. Заправки продают в Брянской, Курской, Самарской и других областях. Некоторые собственники объясняют это финансовыми трудностями и долгами. Среди предложений есть как небольшие АЗС, так и станции крупных нефтяных компаний. Потребление алкоголя в России за первое полугодие снизилось примерно на 6,5%. Как пишет «Коммерсант», со ссылкой на данные Минздрава, в среднем показатель составил около 8 литров чистого спирта на человека. Больше всего алкоголя потребляли в Ненецком автономном округе. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей слушайте через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: В «Гиперленде» есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн «Бествей» – каркасный с фильтром 305 на 76 сантиметров, 4678 литров, всего за 6999 рублей с 16 по 22 июля 2026 года.
10: Кроме формата эконом, количество товара ограничено. Подробности на лента.ком.
11: В «Ленде».
12: Слышите? Выгода рычит. При покупке амортизаторов, дисков, колодок и свечей бренда Link's Auto Fit Service замена бесплатна.
13: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
17: Только второй.
18: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
19: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше.
11: Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
17: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
20: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
21: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
22: Авторадио.

лучшего способа вы не найдете, чтобы отдохнуть в эти выходные. Где бы вы ни находились, в 18.00 включайте свои приемники на всю громкость. Мы будем с вами танцевать. Большая дискотека Авторадио в эфире. Это крутой микс ваших самых любимых хитов. Весело, активно, задорно и с огоньком в глазах проводим выходные вместе. Зовите всех друзей, подруг, соседей по дачному участку. Давайте организуем такой большой танцевальный авторадийный флешмоб. Будет громко, будут танцы, и все это энергия и жизнь на Авторадио. Присоединяйтесь к нам в субботу и воскресенье в 18.00 по московскому времени. Вам понравится точно. У микрофона Ирина Лагутина. Всем говорю здравствуйте.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге завтра солнечно и без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 11 тепла, днем 21-23.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда. Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
6: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
7: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РЭАП. Вязальщики схемных жгутов. Пропитчик. Инженер-технолог. Конструктор. Программист. Мы предлагаем высокую заработную плату. Подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
8: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
9: Новые автомобили, давно ставшие символами надежности. «Мерседес», «Тойота», «Мазда» и другие легендарные бренды в наличии в «Автоград Калуга». Юридическая чистота сделки, техническая гарантия от дилера, русификация и уже оплаченный утильсбор. Успейте до подорожания. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14А. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
10: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
11: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
0: Реклама на Авторадио. 58-88-88. Музыка.

0: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: ООН «Стомарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
5: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
6: Чую я больше, больше, больше, больше, только, только, только.
5: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай. Хочу.
7: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-00-3-4-93. Москва, улица Средняя Перекрестка, дом 28, строение 4-6+.
8: Готовитесь к переходу на электронные транспортные накладные с 1 сентября? Сбер уже все настроил. Легко оформляйте накладные, заказы и расписки онлайн в интернет-банке. А вместе с электронным транспортным документооборотом вы получаете полноценный инструмент для управления транспортной компанией. Детальные отчеты по прибыли и расходам, аналитику отрасли, а также рекомендации от искусственного интеллекта для эффективных решений. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Генеральная лицензия номер 1481 от 11.08.2015. Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 6 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В Крыму есть погибшие после атаки со стороны Украины. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В результате атаки украинских военных в Северном Крыму погибли два человека, еще один получил ранение, об этом пишет РИА Новости. Республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку родным жертв. Власть региона выразили соболезнования родным погибших.
3: Про экологию.
2: В Таганроге с побережья вывезли около 7 тонн загрязненного мазутом песка. Об этом рассказала глава города Светлана Камбулова. Пятна нефтепродуктов обнаружили в районе Богудонии спустя несколько дней после атаки украинских беспилотников на территорию Таганрогского морского порта. Удар по терминалу был нанесен 10 июля. Тогда же нефтепродукты загорелись в Азове.
3: Про деньги.
2: Работа в офисе может обходиться сотруднику дополнительно в десятки тысяч рублей каждый месяц. По оценке экономистов, для столичного работника с одним ребенком такие расходы составляют от 48 до 75 тысяч рублей. В расчет вошли проезд, питание, услуги няни, одежда, фитнес и визиты к психологу. Все эти траты авторы расчета называют скрытым офисным налогом. С таким определением согласны не все. Эксперт финансового рынка Андрей Бархота считает, что расходы на еду и одежду нельзя полностью связывать с работой в офисе. Человек несет их и при удаленном формате. Что действительно можно отнести к скрытому налогу, он рассказал корреспондентам Авторадио.
4: Находясь в трудовом коллективе в офисе, если возникает какое-то совместное мероприятие, празднование дня рождения, корпоративный Новый год, несмотря на то, что эти взносы добровольны, они не могут избежать их. Вот это как раз и есть тот самый налог. То есть одежда и еда, на самом деле, если человек находится на удаленном режиме, он то же самое платит. Это большая иллюзия, что вот костюм дорогой, в офисе надо носить, а если дома, человек не будет покупать. Нет, он все это будет покупать, может быть, в другой форме. Может быть, будет не костюм офисный, а дорогая пижама. Еда будет тоже, может быть, даже дороже.
2: При этом в первоначальном расчете учитывались и менее заметные издержки, например, время, потерянное в пробках. Кроме того, чем выше статус компании, тем больше могут быть расходы на деловой гардероб и уход за собой.
3: Про погоду.
2: Синоптики пообещали москвичам ясную погоду на выходных. Солнечно будет и в понедельник, об этом пишет RT. Подробнее о погоде в этот уикенд Авторадио рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
5: В субботу 23-25, а в воскресенье уже 26-28 градусов. Похолодание было очень мимолетным. Я ушло в прошлое. Все, погода без остатков. По предварительным прогнозам, изменения произойдут со вторника на среду. Вот тогда и облачность появится, и дожди придут в Москву по новой. Но сильно температура при этом не понизится. Она останется на уровне 20-25 градусов. Ничего страшного, я думаю, эти дожди. А так, это обычные изменения погоды, которые характерны для центральных областей европейской части России.
2: Еще раз подчеркну, по словам метеорологов, со вторника в регионе начнутся ливни. Официальный курс доллара сегодня 78 рублей и 32 копейки. Курс евро 89 рублей 33 копейки. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один. В России. Движение только вперед. Друзья, встречайте Брагина, Гордеева и Захара. Вечернее шоу «Мурзилки лайв». Здесь и сейчас на Авторадио.
1: Добрый вечер! Здравствуйте!
6: Здравствуйте,
1: привет, привет! Друзья, ну вот мы! Начинается вечернее шоу на Авторадио! Здесь Брагин!
6: Брагин, зачем ты так кричишь?
1: Энергетика, настроение, активная подача такое! Это же шоу!
7: Да, притом 25-летней выдержки!
6: Вот именно! Надо же как-то солиднее быть!
1: Да, наоборот, надо быть активнее! Нам же наступают на пятки, надо быть ярче!
7: Слушай, кстати, а когда мы будем отмечать? То мы только говорим и говорим, что нам четверть века, ведь нужен праздник.
6: Будет.
7: Как, да?
6: Осенью, жди.
1: Не, ну сегодня тоже будет, почему только осенью? У нас сегодня, вон, буквально через 15 минут, первый гость с праздником. Хабиб! И, между прочим, не один, а со своей малышкой будем знакомиться. Да, у него появилась малышка.
6: Так, так.
1: Что так, так? Да премьера песни «Моя малышка». Ну что?
7: А, кстати, в следующем часе тоже будет гость. Мы встретим в нашей студии Павла Деревянко, поскольку очень скоро, уже в конце месяца, выходит шикарный семейный фильм «Старый орел». Вот про него и не только будем говорить с артистом.
1: То есть в роли орла, я так понимаю, Павел?
7: Все подробности через час.
6: А также сегодня в эфире «Комариная буря» и «Воссоединение Modern Talking». Не пропустите!
1: Итак, мы здесь, Брагин, Гордеев, Захар. Начинаем!
0: Вечернее шоу. Спонсор вечернего шоу АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья. 6+. Реклама спонсора.

0: Пользуясь случаем, поздравляем Леонида Николаевича Агутина с прошедшим днем рождения!
1: Да, всех благ, как говорится.
0: Да, всех благ и, главное, больше хороших песен. Хотя плохих у Леонида Николаевича мы знаем, или проходных абсолютно не бывает. Что песня, то обязательно хит.
2: На Авторадио.
3: А давайте начнем обозревать новости, коллеги. Радость у всех автомобилистов, поскольку появится в нашей стране единый стандарт для систем голосового управления автомобилем.
0: Это что такое?
3: Ну, ты представляешь, ты едешь и говоришь автомобилю, поверни направо, он поворачивает направо.
0: А, да?
3: Да.
0: У тебя так работает автомобиль?
3: Нет, у меня так не работает. И я думаю, что очень мало людей,
0: вот
3: у
0: именно.
3: Кого так работает. Но самое главное, что машин нет, а стандарт есть. Ну, правда, будет он в 2028 году, к концу года. В документе пропишут общие требования к голосовым помощникам, которые управляют функциями машины и ее бортовым оборудованием. Ожидается, вот это мне очень нравится, что эти единые правила помогут развивать и внедрять такие технологии, а также подключать их к интеллектуальной транспортной системе.
0: Не знаю.
3: Но это очень хорошо, это в нашем духе. Стандарт есть, а машины нет.
0: Нет, не в нашем духе. Не в моем точно, потому что я до сих пор не доверяю вот этой всей технике, хотя у меня вроде парковка есть такая автоматическая у машины.
1: Да? Пробовал хоть раз?
0: Нет. И не хочу.
1: Ну, хоть в поле
3: парковка автоматическая, но все равно надо же нажать какую-то кнопку. То есть не голосом.
0: Да, включить.
3: А теперь запаркуйся.
0: Лучше пока по старинке, да?
3: Выйди на какой-нибудь полигон и на конусы и паркуйся.
0: Не хочу.
1: Мужчиной быть экономически невыгодно. Почти половина россиян считает, что расходы на первый совместный отпуск должен взять на себя именно мужчина. Об этом пишет газета «Ру», ссылаясь на исследование сервиса бронирования туров. При этом треть опрошенных выступает за равный подход к бюджету. Понимаете, то есть половина больше, чтобы мужчина за все платила, треть за равный подход к бюджету. Совсем малая, я даже сказала, ничтожная часть опрошенных уверена, что каждый за себя, каждый должен оплачивать только свои расходы. Есть даже такие 2% россиян, которые полагают, что все затраты может понести и женщина, между прочим.
0: Что
1: такого, да. Ну, еще добавлю, всегда приятно что-то добавлять про отпуск, тем более, когда до него считанные дни. Так вот, более половины респондентов готовы отправиться в первое совместное путешествие уже в первые 3 месяца отношений.
0: Браво! Молодцы!
1: Вперед!
0: Да. Вопрос только, кто платит. Коллеги, есть ли у вас привычка оставлять чаевые? Это в продолжении сейчас темы денег.
3: Ну,
0: чаевые.
3: В принципе, когда как.
0: Когда как.
3: Если все действительно на высшем уровне, то с удовольствием
0: оставлю. Да. Я говорю, просто у нас реально щедрый народ, как выяснилось. Опрос, проведенный платежным сервисом «Апельсин», показал, что в России 70% граждан оставляют чаевые в кафе и в ресторанах. Главным фактором, побуждающим оставить чаевые, оказалось качество обслуживания, правильно Захар сказал. Треть сослались на настроение, просто...
3: Игривое.
0: Прекрасно.
1: Да.
0: И у меня настроение стать чаевые. А 25% на размер итогового счета. И также большая часть признались, что оставляют обычно чаевые летом. И лишь 13% зимой. Удивительный факт тоже. То есть летом как-то настроение вроде лучше. Там. Почему
1: а
0: бы
1: зимой
0: не оставить?
1: Денег не хватает и настроения.
0: Да, и так тяжело, да, и без вас. Куда реже россияне балуют чаевыми представителей других сфер услуг. Например, курьерам оставляют чаевые только 36%, таксистам 35%, по 16% пришлось на бариста и мастеров салонов красоты. Ну, сейчас салон красоты и так дорого, еще и чаевые оставлять. Вот еще. Друзья, ну, в общем, продолжим эту тему в нашем лайв-чате, который называется просто «На чай».
1: Оставляете ли вы чаевые? Как часто? Где? Кому? И за что? Да, можете оставить чаевые. Просто действительно за то, что вас человек вдохновил своим трудом и полученным сервисом. Либо потому, что это традиция, например, там на заправке деньги оставляют.
0: Может, какой-нибудь такой яркий пример у вас есть, где вы прям вот расщедрились почему-то, по какой-то причине? Вы
1: как?
0: Сколько денег дали?
1: Дали?
0: Ну, интересно,
1: да.
0: Ну, вдруг.
3: А,
0: может,
3: друзья,
0: кто-то тысяч 10, может, кинуть.
3: Пишите плюс 7 915 459 2020, смс, мессенджер Макс, ну и, конечно же, официальная страничка Авторадио в ВК.
0: Может, кто-то тысяч 10 стриптизерши кинул. Может быть, и такое, да?
1: На чай.
0: На чай, да.
1: За лучший комментарий вы получите 2 билета на концерт «Басты», который состоится 29 августа на большой спортивной арене «Лужники».
2: Вечернее шоу.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама.
5: Выгода и вкус?
6: Да, в магазинах да.
5: Ядрица гречневая, мистраль, 900 грамм за 99 рублей 90 копеек.
6: Да, за выгодой сюда.
5: Цена действительная по 29 июля 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
7: С 17 по 19 июля погрузись в мир Достоевского. 3 дня театральные и творческие мастер-классы, культурная программа и гастрономическая ярмарка, а также авторские сувениры и книжный маркет. Ждем вас в сквере имени Ленина, Калуга. Подробности на мирдостоевского.рф.
8: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
9: Танк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера «Танк». Танк Корс Групп. Телефон 20-72-51. Город Калуга. Автомобильная 2.
10: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
14: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Бельгийские, баварские, французские.
1: Сережа, что ты делаешь?
0: Путешествую.
1: С открытым ртом и причмокивая?
0: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
2: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
3: Мясной гурман.
4: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон плюс 7 903 815 22 22.
5: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина. 771-30.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
8: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
7: Ха, а если ипотека не подходит?
8: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
7: И где это чудо?
8: Звони 75-77-88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
7: О, спасибо, уже звоню.
9: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежно теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
11: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
12: Реклама на Авторадио.
13: 58-88-88.
12: Музыка.

0: Лето продолжается, и, конечно же, много хороших летних песен не бывает. Пожалуй, самый летний певец на нашей эстраде, вечно молодой, загорелый, энергичный Хабиб!
1: Привет!
0: Здорово, здорово. Не с пустыми руками сегодня, а с килограммом малинки. Шутка, конечно, сейчас вот была такая уже...
2: Уже, да.
0: Да, не очень, да, мне кажется?
2: Да ничего, ладно, мы ладно, тебе простим.
0: Хабиб пришел к нам не один, он пришел к нам с малышкой. С
3: да,
0: которой мы
3: со своей малышкой.
0: Да, познакомимся с ней чуть позже, но сначала поболтаем. Давно ведь не виделись, недель, наверное, две.
3: Да, буквально только отгремела ваша большая дискотека, конечно, легендарная, это было шикарно.
2: Класс,
3: поэтому, да, я до сих пор под впечатлением.
0: Не знаю, как у тебя, действительно, у нас было ощущение, что реально вся ВТБ-арена танцевала под твой хит. Как у тебя впечатление, воспоминания, скажем
3: так? У меня самые яркие впечатления. Во-первых, спасибо большое, что позвали на такое масштабное шоу. Быть частью этого шоу, конечно, большая для меня гордость. И видеть вас снова здесь уже в таком скромном
0: формате.
2: Спокойно.
3: Домашних тапочках. Очень здорово, что наша история продолжается.
2: Да.
3: То есть лето не заканчивается. Мы тут сделали большую дискотеку. Сейчас мы презентуем новую песню. И здорово, что вот мы так идем в одну
2: ногу. Ярко и громко, да.
3: Ярко и громко, да.
2: А давай все-таки еще немножко. Как тебе вообще выступается на больших стадионах? Чувствуешь себя... Поп-идолом, Хабиб Рахман Сабирович.
0: Когда перед тобой 30 тысяч человек.
3: Да, это вообще другие эмоции. Ты выходишь, видишь этот масштаб, у тебя все, ну, ты и выкладываешься даже, мне кажется, иначе. То есть другая энергия, и ты другую энергию выдаешь. Здесь это просто, ну, на память остается еще на долгие годы такие
0: тем более,
3: выступления.
0: Когда выходишь не на целый концерт, да, где расходуешь энергию все-таки постепенно, а тут одна песня, и ты выдаешь просто максимум.
3: В одной песне нужно просто полтора часа своего концерта просто положить.
4: Слушай, а вам вообще, вот скажи, пожалуйста, экватор лета пройден, как оно у тебя все проходит?
3: Ну, по загару, наверное, видно, как проходит.
2: Молодец!
0: Слушай, мне кажется, ты круглый год такой.
3: Ну, честно, да, я стараюсь загорать время от времени, но я уже был в небольшом мини-отпуске, я летал на море, поэтому вам тоже всем желаю успеть.
4: Мини-отпуск, значит, сгонял на выходные или позагорал во время концерта?
3: Да мне пригласили на день рождения, да, я приехал буквально на 4 дня, но 4 дней мне хватило, чтобы загореть. Ну, у меня кожа сама по себе темная, поэтому, да, мне много не надо.
4: Ну, ты сейчас в туре ведь находишься?
3: Я нахожусь постоянно в туре, да, я завтра улетаю, уезжаю, потом я еще приезжаю, уезжаю. Ну, летом всегда много концертов, сами понимаете, самый разгар сезона, но я нашел время, чтобы презентовать свою новую песню вместе с вами. Надеюсь,
0: хорошо,
3: включите,
0: давай.
3: Пожалуйста, ладно? Давай, попозже.
0: Давай перейдем тогда к новинке.
2: Ты, кстати, сам написал у себя в аккаунтах, давно не было новых песен. А как они появляются в твоем репертуаре? Есть ли какой-то график для этого или действительно только случай, вдохновение, что?
3: График, он, конечно же, есть. Стараемся выпускать песни чуть почаще, но здесь была задумка очень большая, и поэтому мы ждали. Что за задумка, не знаю, можно говорить, нельзя. Это, конечно же, клип на новую песню.
0: Можно, конечно, мы даже
3: его снимали,
0: нужно.
3: Мы его снимали. И готовились долго к нему, поэтому пришлось все релизы немножечко подвинуть вперед, да. То есть песня была записана давно, ну не как давно, то есть пару месяцев назад, и подготовка и съемка клипа — это очень долгий процесс, поэтому все немножко сдвинулось. Слушай, но я еще, как говорится, добью новыми песнями это лето, поэтому это будет не последняя новинка.
0: Понятно. А утверждаешь, что это будет самый масштабный клип твоей вообще биографии. Расскажи, чего ждать там, что за остросюжетные повороты.
3: Ну, во-первых, сам по себе клип масштабный, и команда у нас масштабная, Гуцериев Медиа, сами понимаете, Михаил Гуцериев, если берется за дело, то это как минимум шикарный размах, классный клип.
0: Ну, что там, тачки, я не знаю, кони.
3: Да, на самом деле, даже нет, там очень классные
0: полеты,
3: очень классные локации, там я предстану в абсолютно новом образе, в таком восточном,

0: Принц.
1: Из какого-то, да, вот такого, с какой-то сказки. У меня будет принцесса. То есть все посмотрите. И самое интересное, что в этом клипе я постоянно танцую. То есть здесь постоянно какое-то движение есть. То есть я не просто там пою, стою, а у меня постоянно какие-то хореографии, хореографии, хореографии. Я учил ее очень долго, потел.
2: Поэтому
0: ну сейчас-то что-то покажешь?
2: Снимали.
0: Нет, хотя
1: сейчас
0: бы пару па.
1: Покажу.
0: Из этого. Ты долго репетировал.
2: В общем, друзья, все внимание.
3: Мы поняли, почему так долго снимали.
0: Все внимание сейчас на сайт Авторадио, прямая трансляция.
1: Ну это так, затравка, потом все в клипе увидите.
0: Давай, не, ну сейчас тоже мы можем что-нибудь изобразить.
1: Можем спеть, да.
0: Итак, друзья, премьера от Хабиба «Моя малышка». Танцуют все.

0: принц Хабиб Рахман Сабирович.
1: Ибн.
2: Ну, поздравляю. Слушай, у нас песни с восточным колоритом вообще, в принципе, у них хорошо складывается судьба в России. Поэтому мне кажется, что все будет прекрасно в этой композиции.
3: На самом деле, для меня это же тоже эксперимент. У меня же все такое более супер... Темповое и танцевальное. Здесь немножко тоже танцевальное, но с восточным нанесением колорита. Поэтому слушайте, песня уже вышла абсолютно везде. Это, конечно...
0: Ждем клип.
3: Клип, кстати, да. Клип, могу даже объявить дату.
0: Давай!
3: Итак, секрет станет явно. Не, реально, я еще пока нигде не говорил, поэтому, ну, я думаю, время пришло. 21 июля в 12:00. На канале, смотрите, у меня в моих социальных сетях будет абсолютно везде. Буду рад, если посмотрите самыми первыми, потому что ну, такого клипа я еще не снимал. Ну, ребят,
0: ну супер, поздравляем! Да,
3: спасибо большое, очень приятно.
0: Хабиб,
3: да,
0: счастливо!
3: Понеслась.
4: Вечернее шоу

0: Реклама. Ваше авто готово побеждать на дорогах. В автосервисах «Фитсервис» меняем масло бесплатно при покупке в автосервисе. Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на maslofit.fitauto.ru.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
8: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
9: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
16: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
17: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
18: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
0: Авторадио.

0: Не унижайте человека рублем, дайте ему три.
1: Чья цитата?
0: Не помню, вот честное слово.
2: Да, из фильма «Моя».
0: Нет, зачем, я врать не буду. Это чья-то цитата. Говорим сегодня мы о чаевых. Теперь хочется послушать человека из отрасли. Так хочется послушать начальника транспортного цеха. У нас в эфире появляется известнейший ресторатор Андрей Грязнов. Андрей, добрый вечер.
3: Привет, привет.
2: Здравствуйте.
1: Привет, Андрей.
0: Ну, давайте поговорим.
3: Снова всех слышать.
0: Абсолютно, да, абсолютно взаимно. Андрей, насколько развит у нас в стране культура чаевых?
3: Знаете, как за два слова в одной фразе. Культура и чаевые. Значит, чаевые у нас есть, как бы культуры нет.
0: Так.
3: Вот, потому что вроде все прекрасно понимают, но... Как только ввели электронные чаевые различные компании, дали людям возможность вообще чаевые не оставлять. Потому что человек посчитал по счету карточкой, заплатил, благополучно встал, и в глаза официанту не смотрит и уходит. Давайте так, чаевые оставляются при каких условиях? Они всегда оставляются, если вам понравилось ваше обслуживание, как вас обслужил официант. И поэтому в нашей стране чаевые, они... добровольную. То есть, если мне понравилось, как меня обслужили, я всегда оставлю чаевые. За границей не так. За границей вам дают чек, в котором уже вписаны чаевые, где-то 15%, где-то 18% отчета. Где-то там еще даже туристический налог в счет прям вкладывают. И, соответственно, не оставляют человеку выбора. Он автоматически платит эти 15% отсчета, который вставляется в счет. У нас, как мы изначально там в свое время не бились за это, давайте хотя бы 10% все внесем, потому что все знают, что официанты работают, у них зарплата маленькая. Они все работают за чаевые.
1: То есть реально, и да, вот сейчас можете бывает... подтвердить, что реально, ну просто мы же не знаем, мы там официантами не работали, то есть да. Она реально небольшая на зарплату, то есть чаевые, ну, это конечно, большая доля заработка для них, да?
3: Да, это 80% заработка официантов чаевые. Вот, и, соответственно, им бывает очень обидно, когда сидит 12 человек, например, очень поели там на какие-нибудь большую круглую сумму денег, а ничего не оставили. Или оставили, знаете, как это смешно выглядит, действительно, на чай.
2: На чай.
3: Там 100 рублей, там 200 рублей.
0: Андрей, а как отвечаете на комментарии уже в вашу, скажем так, сторону, как ресторатор? А что же вы тогда официантам не поднимете зарплату, чтобы они не так зависели от чаевых, и чтобы мы не ставили уже посетителей в такую позицию, что они вроде как обязаны даже морально платить эти самые деньги сверх счета?
3: А мне так интересно вот то, что вы сейчас сказали. А для вас какая должна быть официанта зарплата нормальная, чтобы я ей поднял?
0: Ну, я не знаю, я как бы я не человек из отрасли.
1: Ну, опять же, от города зависит, от ресторана.
0: Ну, если вы сами говорите, что она маленькая.
3: Давайте рассмотрим тогда альтернативную историю. Значит, когда у официанта есть зарплата, соответственно, ну, рыночная, то он замотивирован работать хорошо и делать сервис. Он замотивирован сделать так, чтобы получить чаевые. Вас хорошо обслуживать, с вами хорошо поговорить. И тем самым, когда он это делает, он всегда, соответственно, получит свои чаевые. А вот если вы делаете, например, в некоторых ресторанах есть сервис, так называется, сервис-бар. Да? То есть это просто официант, это посредник между кухней и столом. Он просто дай, подай, принеси. У него хорошая зарплата, но тогда он не вкладывается ни в сервис, ни в качество обслуживания, ни в коммуникации с гостем. Он просто работает прокладкой между кухней и залом. И, соответственно, вами.
1: Андрей,
3: просто дай, подай, принеси.
1: Андрей, окей.
3: Нет сервиса.
1: Хорошо, я согласен, допустим, я готов заплатить, но вот у меня нет налички, как у большинства, наверное, сейчас, да? И вот когда я перевожу по телефону то, что сейчас вот по QR-коду, да, нам предлагают заплатить...
2: С помощью приложения.
1: Это лично этому официанту получается, вот в этом я хочу разобраться,
3: конечно,
1: потому что когда я
3: конечно.
1: Оставляю наличные, я конкретно...
3: чаевые. Нет, ВТБ чаевые. Есть, например, банк ВТБ запустил такую программу, там, соответственно, человек, который вас обслуживает.
1: То есть это не в общак, это конкретно этому человеку получается?
3: Нет, это конкретно этому человеку.
1: Да, спасибо,
0: Андрей. Спасибо большое. Спасибо большое. Ресторатор Андрей Грязнов был у нас в эфире. Всего доброго, до новых встреч.
1: До свидания.
4: Вечернее шоу. I like to move it, move it. You like to...

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге завтра солнечно и без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду, давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 11 тепла, днем 21-23.
2: Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Новые автомобили, давно ставшие символами надежности. Mercedes, Toyota, Mazda и другие легендарные бренды в наличии в «Автоград Калуга». Юридическая чистота сделки, техническая гарантия от дилера, русификация и уже оплаченный утильсбор. Успейте до подорожания. Подробности по телефону 8 48 42 5 семерок единица и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14А. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
4: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
5: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».

0: А вы чаевые оставляете? Кому? Как часто? Где? При каких обстоятельствах? За что, да? То есть насколько вас нужно удивить или просто вам достаточно получить сервис, чтобы, ну, от щедрот, от душевных взять и, от, как бы, поделиться?
1: Либо у кого-то есть привычка такая, ну, то есть обязательно человек считает.
0: Ну, вот ты знаешь, я иногда вот чувствую себе такую историю, что вроде как будто бы уже положено. Вот, знаешь, и когда не оставляешь, я думаю, что я же матяра, что ли, какая-то. Вот есть такая во мне...
1: Ну, вот смотри, Светлана пишет, да. Я стараюсь всегда давать чаевые в ресторанах и в кафе, где есть официанты, и курьерам, когда нет наличных в кошельке, как-то даже неудобно мне, чтобы их не отблагодарить. Просто не все знают, что мы обязаны благодарить. Вот только что мы разговаривали о том, что официанты, оказывается, благодаря чаевым получают свою зарплату практически, да? Ну, просто думают же все, ну, вот они получают зарплату, зачем еще что-то сверху платить? Я и так достаточно много даю. И тем же курьерам. Они же получают за доставку, получают.
0: Ну, да, мы все. Да, или... Те же люди, заправщики на заправках, они
1: заправщики
0: получают
1: на заправках. Да, и вот сейчас вот стало это модным в Озонах и Wildberries. Когда заходишь, ну, а да, там человек стоит, выдачи. Там я коплю там на что-то, да, ну, человек, который работает там. Ты же понимаешь, что он за зарплату работает, а не за чаевые. Да, но там вот стоит банк за чаевые.
2: Ну, где-то стоит, где-то не стоит.
1: Ну да, тоже удивительный факт.
0: Так, дальше. Работаю курьером. Вот, интересное сообщение от Стаса. Работаю курьером, и мне чаевые стали давать сейчас чаще. Один раз даже дали 1000 рублей.
1: Ничего себе, это за что, интересно? За доставку чего?
0: Ну, какая-то, наверное, большая доставка, очень быстрая, оперативная, аккуратная. Что самое удивительное, пишет Стас, когда людям улыбаешься и желаешь хорошего дня, почти ни копейки не дают. А когда хочешь грустный или злой, то всегда дают много.
2: Вот дилемма.
0: То есть, ну, наверное, сразу как-то, может быть, какое-то сочувствие к человеку. Вот он, да, злой, уставший, грустный.
1: Да.
0: А когда он улыбается, ну, не, да, знаю.
1: С улыбкой принес холодильник, ему дали за это 1000. Тогда понятно.
2: Михаил дальше. Всю жизнь работал официантом. Девушкам оставляют больше, это статистика. Но вот когда я работаю, как только я начинаю разговаривать и общаться с гостями, то становлюсь лидером по чаевым. А, кстати, сам, если когда хожу в заведение... Всегда оставляю минимум 10%.
1: Угу,
2: ну, потому браво. Что понимает тяжесть, наверное.
1: Ну, даже человек
2: понимает...
1: из индустрии,
2: да,
1: скажем так.
2: Процесс получения денег.
1: Друзья, давайте продолжим разговор по этому поводу. Насколько вы нестяжательны и готовы поощрять, да, там, курьеров, официантов и так далее, обслуживающих людей. Плюс 7-915-459-2020. Продолжим эту тему в следующем часе. Пишите.
3: Лайф-чат. Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В России усилят цифровой контроль. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Мигрантов, проживающих в России, хотят обязать использовать телефон с электронным профилем. Через устройство полиция получит данные о местонахождении иностранца. Насколько полезным может быть такой механизм, Авторадио рассказал эксперт по миграции Михаил Бурда.
3: Экспериментальный режим, который сейчас действует на территории Москвы и Московской области, там связан с пользованием мигрантами специализированного приложения, устанавливая которое на свои смартфоны, можно отслеживать их фактическое местонахождение. И они обязаны передавать свои точки геолокации. С учетом того, что эксперимент необходимо тиражировать на все субъекты Российской Федерации, идея с тем, чтобы мигранты приобретали специализированные смартфоны, где будет установлено не только приложение, которое будет позволять отслеживать их геолокацию, но условно держать документы, да, профиль, так называемый мигрант ID, это позволит как раз обеспечить те механизмы цифрового контроля за миграцией, которые заложены в концепции государственной миграционной политики.
2: Отмечу, сейчас в московском регионе совершеннолетние мигранты, которые приезжают в Россию без визы, обязаны пользоваться приложением Амина и передавать данные о своей геолокации.
0: Проводителей.
2: Национальный автомобильный союз обратился в правительство России с просьбой вернуть госавтоинспекции полномочия по оформлению всех штрафов за нарушение правил дорожного движения. Поводом стали случаи, когда водителей, ожидавших в очереди на АЗС, штрафовали за остановку в неположенном месте. В некоторых регионах такие штрафы выписывают не сотрудники госавтоинспекции, а местные структуры, из-за чего добиться их отмены гораздо сложнее. Подробнее о тонкостях инициативы Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
4: Сейчас в ряде субъектов федерации появилась такая практика, когда штрафы водителям выписывают не органы полиции, не госавтоинспекция, а некие разнообразные структуры, которые далеко не всегда, вникая в обстоятельства того, как человек вот этот штраф получил, сразу его выписывают. Самый простой пример – это пресловутые очереди на заправке. Они есть. Министерство внутренних дел на высшем уровне заявило, что они такие штрафы, если вдруг люди, стоя в очередях, попадут под камеры, они такие штрафы будут отменять, и, соответственно, гражданам просто нужно обратиться, и все отменят сразу же. Вот подобные вот структуры на региональном уровне, они не проявляют такой человечности, прямо скажем. Кроме того, мы видим, что у нас раздергивается, по большому счету, правовое пространство.
2: По словам эксперта, передача этих полномочий госавтоинспекции позволит добиться единства правоприменения в России.
0: Про медицину.
2: Правительство планирует усовершенствовать систему подготовки медицинских кадров. Изменения коснутся целевого набора учебных программ, повышения квалификации и подготовки управленцев для здравоохранения. В частности, ординаторам второго года обучения могут разрешить работать врачами-стажерами. Курс доллара на завтра 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон, сейчас 27 тысяч. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, значит, скоро мы сыграем на 54 тысячи рублей. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Вечернее шоу
5: «Мурзилки Лайф».
0: Встречайте, поющие ведущие Авторадио Брагин, Гордеева и Захар.
1: Не, нормально у нас такие чаевые скопились, 27 тысяч рублей. Не, конечно, бывают рекорды, я слышал, вот иногда люди, так сказать, ну, с баского плеча,
6: гуляют,
1: да, где-нибудь в Монако там, на тебе, получи. Ну, что вот так вот 27 тысяч, это красиво, это даже уже чаевыми назвать нельзя.
7: А еще плюс у нас есть генеральный партнер, который это еще может все умножить на 2, и, пожалуйста, вам уже 54
1: тысячи. Это такие, это очень дорогой чай какой-то.
6: Но подождите, на этот чай все-таки надо заработать, поскольку вы должны установить гимн Авторадио своего мобильного телефона. Это раз, и два, вы должны сейчас будете назвать песню, которая прямо сейчас начинает звучать в нашем эфире.
1: Внимание, слушаем.
5: Мурзилки Лайф!
0: Брагин, Гордеева и Захар на Авторадио.
8: Когда мы были

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Когда были молодыми, таких игр не было. Ну, во всяком случае, таких баснословных сумм, которые мы сейчас предлагаем вам, уважаемые радиослушатели. Ну уж тем более исполнение мечты, желания.
2: Вообще.
1: Это вообще, это только на Авторадио. И только в этот 13-й счастливый сезон. Так что успевайте участвовать. С нами генеральный партнер Разумбанк. И вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: Призовой фонд этого сезона 5 миллионов рублей. Ну, сейчас, конечно, мы уже так изрядно потратили их, но все для вас. Все
1: уж
2: для
1: полгода
2: вас.
1: Играем.
2: Да, конечно. И 5 заветных желаний, это итого за весь сезон Авторадио выполнит для своих слушателей. А еще одна мечта будет от Озонбанка, которую мы разыграем в дополнительном 6-м суперфинале.
3: Ну и опять-таки напоминаю, что есть сайт Авторадио.ру, где вы можете практически все. И поменять гудки в мобильном телефоне на гимн Авторадио. И написать нам о своей мечте. Да и просто заходите на сайт Авторадио.ру, там много интересного.
1: Отличная сумма скопилась в банке, 27 тысяч рублей.
2: Ну, а я уже говорила, что Озонбанк, наш генеральный партнер, с огромным удовольствием удвоит этот выигрыш. Вы просто откроете карту Озонбанка и получите тогда выигрыш уже в двойном размере.
1: Так, давайте проверим тормозную систему авторадиорулетки. Ну-ка, нажми на кнопку. 9252 в конце телефона Михаила из Архангельской области. Ну и, конечно же, Михаил не постеснялся, написал свою мечту. Привет, Мурзилки, играю уже 6-й год. Желаю новую машину Suzuki Jimny 4-го поколения с левым рулем.
2: Хорошо.
3: Suzuki.
1: Молодец.
3: Jimny именно?
1: Jimny, да. Ну, человек маленький, да, с хорошим клиренсом автомобильчик. Вот. Ну, такая вот у него любовь, такая страсть.
3: Давай
1: давайте
3: звонить.
1: Поговорим, да, с Михаилом. Звоним Михаилу и попытаемся выяснить подробности. Архангельская область.
3: Первым делом нам надо услышать гимн.
1: Да, ждем.
3: Гимн есть.
1: Да. Отлично все. Ну и хочется дальше человека услышать. Это очень ценно в наше время. Слышать именно человеческий голос в ответ.
3: Алло, Михаил.
4: Номер занят. Оставьте сообщение на автоответчик.
1: Понятно.
3: Нет. Не оставим сообщение на автоответчик.
2: Это бесчеловечные игры.
3: Ну, в любом случае, мы давайте скажем, что Михаил, согласно правилам нашей игры, получает 3000 рублей.
1: Да.
2: А генеральный партнер игры Озонбанк удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро Михаил получит эти деньги на свою карту Озонбанка.
1: Да, ну я напоминаю, что призовой фонд счастливого сезона игры «Много денег» на Авторадио 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. И это еще не все. Под Новый год в 6-м суперфинале генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну вашу мечту. Удвоить шансы на выигрыш мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
3: Банк игры подрастает до 29 тысяч рублей. На эту сумму мы будем играть в следующем игровом эпизоде. Гордеева запускает Авторадио-рулетку.
1: Молодец. Поехали дальше.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама.
1: Свежесть всегда?
2: Да, в магазинах да.
1: Арбуз 1 килограмм за 49 рублей 99 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительная по 22 июля 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Фантастические цены в коттеджном поселке Горневская Слобода «Комфорт Плюс». Дуплекс на две семьи с участком от 2 миллионов 900 тысяч рублей. Одноэтажный дом от 4 миллионов 400 тысяч рублей. Телефон +7 903 815 22 22.

0: Ну, а теперь, друзья, будем говорить о высоком, поскольку важнейшим из искусств для нас является кино. И вот у нас в гостях один из самых востребованных актеров страны. Почетный деятель искусств города Москвы Павел Деревянко.
1: Здравствуйте, почетный деятель.
2: Я реально почетный деятель?
0: Да.
3: Придумали что-то.
0: Нет, это действительно так. Почетный деятель — это на сайте, между прочим, театра.
3: Вот то, что я амбассадор своего любимого родного Таганрога, это я знаю.
0: Амбассадор Таганрога. Павел Деревянко.

0: Итак, друзья,
1: спасибо, что спросили.
0: 30 июля состоится премьера новой семейной комедии, которая называется «Старый орел». Сейчас вкратце. Главный герой, осетинский дедушка Батрас, уединенно живет в горном селе к Батрасову. Приезжает новый глава местной администрации Семен, чтобы сообщить ему о решении ликвидировать село, потому что один человек – это не административная единица. Теперь давайте предоставим слово главе администрации Семену, которого играет Павел Деревянко. Расскажи более подробно про этот фильм.
2: Ну не впервые опять главой администрации быть. Опять в эту же.
3: Опять чиновничек.
1: Очень хорошие ребята написали сценарий. Я уже, к сожалению, забыл, так как это было 2 года назад, мы снимали этот фильм.
2: Ты забыл, о чем фильм?
1: Нет, о чем, сценарий? А кто писал сценарий.
2: А кто писал?
1: Да. Угу. Режиссер...
0: Мурат Ногмов.
1: Мурат Ногмов, совершенно верно. А фильм вот про, знаете, это вот... дань нашим старым фильмам, вот как «Мимино», вот такие вот, да? Теплые, да, очень классные, душевные сценарии. Без всяких блогеров, без ничего такого. Ну, собственно, вот вы сейчас, да, все правильно сказали.
2: Все рассказали, да. Ну вот по поводу режиссера Мурада, да, каково было работать с человеком, который, в принципе, до этого большой метр не снимал? Я, насколько знаю, у него был, по-моему, реклама, видеоклипы. Он снимал, то есть ты как-то подсказывал,
1: очень,
2: может быть?
1: Он сам все знает, наш режиссер Мурат. Он очень вдумчивый, с хорошим вкусом, насмотренный. Все у него в голове есть, и в целом картинка, и в частности, собственно. Вот, да, я сразу ему доверился, и...
2: А
1: Мурат, встречу пошел.
2: Не из тех мест, ну то есть вот про историю все-таки
0: Дагестан.
2: Про Дагестан,
0: да, Северная Осетия.
1: По Северной Осетии, Дагестан, да. А Мурат, я, кстати, не знаю откуда.
2: Ну, это уже мне не кажется, это близко. Я просто, прости, Захар, я перебью, а когда был в Дагестане в прошлом году, там же точно такая же история реальная была. То есть там было, оно есть, это село до сих пор, куда ходят туристы, но там жил реально один человек. Один человек вот до конца жизни, и это просто было, ну, потрясающе. Там ни воды, ни света. Знаешь, один человек жил. И вот эта история сейчас воплотилась в жизнь, можно сказать.
1: Да, очень светлое кино получилось, я видел.
0: Слушай, ну вот если заговорили о режиссере, очень многие отмечают операторскую работу Филиппа Южанина, который, во-первых, уже ты с ним знаком, потому что он снимал «Второго холопа».
1: Да.
0: Да, и вот все говорят, что операторская работа, то есть вот те виды, которые показаны, просто фантастика. О чем идет речь? Расскажи более подробно вот именно про место, где вы снимали.
1: В горах мы
2: Северная Осетия.
1: Северная Осетия, совершенно
0: то
1: верно.
0: То есть, по сути, это у вас была экспедиция.
1: По сути, и да, именно так и была экспедиция. Да, очень мы тяжело туда добирались. Вот эти автобусы, я не знаю, каким образом. Там постоянно шли дожди через каждый час. Там же в горах все это, погода меняется. То холодно, то жарко, то тепло. Но виды изумительные. И вот это передать эту картинку, конечно, очень немногие операторы... могут. И вот Филиппу это удалось, он просто, ну, настоящий профик.
3: Так, давай расскажем, кто еще из актеров снимался с тобой в «Старом орле».
2: Кто этот «Старый орел»?
1: Батрас Зельмуханович. Ну, ребят, я не помню фамилию, жди бога.
3: Слушайте, вот артист, вот актерская работа, да? Вот представь, сколько, 2 года уже прошло, и жизнь теперь... Просто понятно, это востребованность, это когда еще миллион проектов после этого было. Павел Левкин, Надежда Михалкова, Михаил Шульц.
1: Да, Надя Михалкова была там.
2: Но не она, «Старый орел».
3: Светлана Гусалова, Василий Гагиев, Сармат Нарткоев, Дмитрий Ткаченко и многие другие.
1: Вот, спасибо, благодарю.
2: Паш, ну вы уже показали этот фильм на разных фестивалях. Я уверен, уже есть какие-то рецензии, да, какие-то отклики.
1: Вот, кстати,
2: что ты слышал?
1: По поводу рецензий ничего не знаю, что говорят люди. Вот
2: а мне... что зрители говорят?
1: А вот интересно, что говорят.
2: А никто из своих знакомых не смотрел еще?
1: Нет. Я побывал на премьере, нет, в рамках фестиваля.
0: В рамках фестиваля, да, потом да, в рамках да. Таврида Арт была тоже показана эта картина.
1: Да, но я, к сожалению, не следил, ребят. Я не знаю, что говорят.
2: Хорошо,
1: зрители.
2: Ты как
1: а
2: зритель.
1: Что говорят? Вы можете сказать?
2: Давай сначала с тебя.
0: Все ждут 30 числа официальную премьеру все-таки в кинотеатрах. Потому что рамка фестиваля — это фестивальный. Это все-таки такой более закрытый, кулуарный, элитный показ.
2: Ты как зритель вот сам оцениваешь свою работу? Молодец, Пашка, классно я сыграл. Или ты всегда критично относишься к своей работе?
1: Я суперкритичный. И в этот момент не был исключением, я имею в виду, эта работа. Мне кое-что...

0: что кое-что пришлось по душе, а где-то мне показалось, что я там где-то не доделал. Ну, это так всегда, ребят. Я очень критичен сам к себе.
1: По этому поводу, вот момент съемок. Ну, насколько мы знаем, сейчас фильмы снимаются достаточно быстро, потому что дорогой день там и так далее, тем более тут экспедиция. Как у тебя с этим складывается? То есть тебе режиссер дает возможность что-то переделать, там, переиграть сцену, порепетировать?
2: Порекомендовать.
0: В начале съемочного дня мы начинаем с репетиции, да, и к репетициям относимся очень внимательно. И есть режиссеры такие, которые, ну, как-то...
1: слова выговорил. Нормально.
0: Просто с большой долей пофигизма. Вот. Тут было все ответственно, все актеры знали текст. Вот. Ну, естественно, что-то свое мы привносим, конечно. Вот по поводу костюмов мы спорили. Я говорю, нужна яркая рубашка у него такая вот, блестящая.
3: Ты же глава, конечно.
0: Пиджак. Мне говорят, нет, это too much. Я говорю, вот увидишь, это не будет too much. Давай мы сделаем два варианта, и ты посмотришь. И это было
1: яркая
0: действительно...
1: рубашка сыграла.
0: Да, это все вот эти
1: мелочи.
0: Нюансы, они...
1: Крокодилы-шмокодилы.
0: Точно, да, все работает.
1: Вместо ботинок. Вот. Ну, то есть, какой-то образ вот ты выбирал, да? У тебя был перед глазами уже что-то, ну, подобное в классике советского кино? Вот такой вот чиновник, который приезжает творить, ну, скажем так, неблагоугодное дело.
0: Собирательный образ.
1: Собирательный, да.
0: Да, собирательный от всех чиновников. Ну, мы их видели десятки, этих чиновников. И в кино видели, и в жизни, тем более, мы видели вообще. Вот, насмотрелись,
3: Игорь,
0: да?
3: Ильинский, чего стоит?
2: Ну, ты же сейчас...
3: Все знают. Слушай, в одной из рецензий довелось прочитать, что фильм заявлен как комедия, но в драму он ударяется куда чаще. Для тебя лично, «Старый орел», это больше что?
0: Это, наверное, трагикомедия, я думаю, так. Самый блестящий и гениальный жанр на этой земле. Через слезы к смеху и наоборот. Вот, да, я думаю, ближе к этому жанру, наверное. Не к комедии чистой, точно.
2: В последнее время вообще все чаще стали снимать фильмы именно про семейные ценности, про вот, в принципе, про душевные какие-то богатства. Это от того, что люди стали подзабывать, или от того, что это действительно всегда смотрели, смотрят и будут смотреть?
0: Слава богу, что об этом начали снимать больше, потому что да, этого не хватает у нас в жизни. Казалось бы, вроде простые, банальные вещи. Семья, вот эти все наши ценности, но ничего же важнее на этой земле нету. Поэтому я за.
1: И мы за.
0: За традиционные ценности, друзья мои.
1: Хороший тост, кстати.
3: Друзья, это Павел Деревянко, и говорим мы про премьеру фильма «Старый орел». Еще раз напомню, 30 числа во всех кинотеатрах. Сделаем небольшую паузу и поговорим о другом кино, вернее, о сериале.

0: Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пунг.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
3: Купила ракетки.
1: Пунг.
4: Продал удочку.
5: Купил удочку.
1: Пинг-пунг, пинг-пунг.
6: Вебери сейл.
7: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
7: Покупай безопасно.
1: Пунг.
8: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина.
9: Если в авто что-то стучит, пора в автосервисы. Фит-сервис. Диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину. Ну, застрахуй 3000, получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
5: А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Авторадио. На Авторадио.
8: Друзья, продолжаем говорить про кино. Павел Деревянко по-прежнему у нас в студии. И теперь давайте поговорим про ОПГ.
9: Это что же?
8: Онлайн-кинотеатр ОКА создает общественную, собственную, общественно полезную группировку. Ага. Новый комедийный сериал, который выходит в августе, так и называется, ОПГ. Снимает его Петр Буслов. Снял его Петр Буслов, с которым ты великолепно знаком по «Домашнему аресту».
10: Совершенно верно.
8: Да, и который снял «Бумер», так что, как мне кажется, вот это вот про ОПГ он...
9: Обречен на успех, да?
8: Да-да-да, он может говорить спокойно. Вкратце сюжет расскажи. Понятно, мы не будем спойлерить, потому что в августе все-таки будет.
10: Собственно, участник ОПГ.
8: Нормальный ОПГ.
10: Да, обычный ОПГ. Сел в тюрьму, просидел там много-много лет уже. И вдруг к нему пришла совесть.
8: В человеческом обличье.
10: Совершенно верно. И собственно, стал от него требовать, чтобы он... поменял отношение людей к себе, чтобы люди, кому он причинил всякие нехорошие вещи, начали изменяться. Искренно. Вот. И вот он не может ни спать, ни пить, и идет и делает всякие благие вещи, хорошие.
9: А ему никто не верит.
10: А ему никто не верит совершенно, да? Да. Вот. И, собственно, Петя Буслов, наш Петр Викторович, он не только выступил режиссером, но еще и сыграл главную роль.
9: Совесть? Или нет, этого
10: вот этого самого исправимого.
9: А, исправимого.
10: Исправляемого.
9: А ты совесть?
10: А я был прокурор, ребят.
9: Прокурор. Опять тебе достается.
10: Который посадил героя Петю Буслова. Да. И мой герой изначально приехал в этот город молодым, амбициозным...
8: юристом?
10: Молодым прокурором. Да.
9: Неподкупным.
10: Неподкупным, желающим всех посадить. Он действительно всех посадил. А потом, со временем, как это...
8: Бывает
10: иногда,
8: в жизни.
10: Иногда бывает, да, сам уже
9: заматерел.
10: Стал как-то заложником вот этой системы и сам стал вот примерно таким же, чуть по другую сторону, но вот примерно таким же, как тот самый ОПГшник.
9: И вот это разворачивается вся история,
10: и вот,
9: да?
10: Заварушка началась.
11: Слушайте, я просто хочу зачитать некоторые лишь звездные имена из списка актеров, которые задействованы в ОПГ. Итак, значит, в ОПГ. Петр Буслов, Максим Лагашкин, Андрей Мерзликин, Юрий Чурсин, Татьяна Кравченко. Дальше Александр Баширов, Елена Подкаминская, ну тут просто, да, Дмитрий Куличков, Андрей Федоров, Иван Кокорин, Кирилл Нагиев, Александр Семчев, просто какой-то невероятный состав, актерский ансамбль просто великолепный, так что обратите на это внимание тоже.
8: Да, друзья, не забывайте, в августе ОПГ.
9: Да, ну и давай еще про день сегодняшний. В Питере на прославленном Кировском заводе начались съемки картины «Иван расправил плечи».
10: О чем фильм хотите спросить?
9: Нет, наверное, единственный вопрос. Ты Иван все-таки, который расправляет плечи?
10: Нет, я Иван, я заместитель начальника, заместитель директора Кировского завода.
11: Мне так нравится, тут чиновник, тут, значит, прокурор, тут замдиректора.
9: Обаятельные подонки везде.
10: Да, мне нравится играть в плохишей, очень нравится. Потому что я в жизни слишком хороший, чересчур.
9: Ты сам по себе.
10: Очень.
9: Чересчур хороший.
10: Да? Чересчур хороший, да.
9: И как вот ты оправдываешь вот этих вот людей, которые нечисты на руку бывают, нечестные?
10: Вот знаете, мне как будто бы в жизни вот не хватает вот этих вот черт, которые...
9: Качеств, да.
10: Которые я отображаю в своих героев, киногероев. Я как будто бы хочу их немножко в жизнь-то к себе подтянуть, но ничего не получается. Я раз за разом доверяюсь людям, как говорится, и пошло-поехало по новой. Вот. Очень, очень хороший сюжет, симпатичный, нужный, очень правильный подход к нему. Много дней мы в день снимаем, много дней, я имею в виду съемочные, съемочных.
9: Прямо на Кировском заводе?
10: И на Кировском тоже. 3,5 минуты в день у нас. То есть 40 дней съемки будут длиться. Это очень круто.
9: 3,5 минуты экранного времени в день снимать?
10: В день всего лишь.
9: Это очень медленный процесс.
10: Это получается. Очень круто.
9: Сейчас никто так не снимает.
10: Да, практически, по-моему, никто. Вот у продюсеров вот такой вот подход.
8: Ну, давай я расскажу вкратце. Да, суть, что парень растет, отличник, стобальник и так далее, совершает ошибку, и вместо там блестящего будущего в медицинском институте, как мечтает мама,
9: идет на завод.
8: Он попадает на завод, да, и у него полностью как бы меняются...
9: Ориентиры.
8: Ну, спадает пелена. Наверное, вот так вот.
9: Это очень своевременный фильм.
10: О гиперопеке, о том, как ну, мамочки гиперопекают своих детей, и уже, в принципе, ребенок уже ничего не решает. Что он хочет? Уже мама и папа уже знают, куда он пойдет. И часто очень так бывает, ну, что это... Ну, а ребенок совсем хочет другого. Вот. И в данном случае... ребенок, вот, ну, в смысле, выпускник школы, узнает только о том, что он хочет на самом деле, уже побывав на заводе, потрудившись.
8: Повзрослев,
10: да. И вот он открывает себе себя.
9: Паш, ну это же круто. Очень как-то близко к твоей истории жизненной, нет? Кем работали твои родители?
10: Да? На заводе «Красный котельщик».
9: На заводе «Красный котельщик», да. И вот как было в твоей жизни? Ты о чем мечтал и в результате как ты стал актером? Как родители к этому отнеслись?
10: Совершенно не хотел я работать на заводе, как мой папа. В такую рань вставать. Но и артистом я совершенно тоже не мечтал стать. Вот как-то так жизнь меня привела.
9: Но родители тебя не ограничивали так же? Гиперопеки не было у тебя?
10: Нет, родители были заняты поиском... на пропитание хлеба насущного, собственно. Меня старший брат поддерживал, Саша, спасибо ему огромное. Ну, а потом я уже сам начал всех поддерживать.
9: Я понимаю, да. И актерство появилось вдруг совершенно случайно?
10: Совершенно случайно, да. Ну, я вдруг понял, что я нашел самое главное. Дело своей жизни нашел. Вот это счастье настоящее. Потому что многие люди работают и просто работают
11: ради того, чтобы опять-таки заработать.
10: Да, да, да. А я вдруг понял, что я счастливый человек. Представляете, какое счастье?
8: Чем помимо кино живет Павел Деревянко?
9: Ну,
8: бизнес мы понимаем.
9: Футбол
8: мы тоже знаем.
10: Динамо!
8: Мало того, он же на стадионе Динамо. Он же на стадионе Динамо сделал предложение своей уже нынешней жене.
10: Да, завтра будет у нас матч Динамо-ЦСКА на ВТБ-арене. Мы будем болеть за Динамо, конечно же.
11: Ох, у нас тут два Динамо в студии, боже мой.
10: Да-да-да. И да, какая игра, какой был полуфинал.
8: Аргентина-Англия.
10: Аргентина-Англия, потрясающе. Франция мне совершенно не понравилась просто.
8: Ну,
10: никому, как играла. Ну, а вы за кого? За Испанию?
11: Давай, провокационный вопрос.
8: Я не хочу, чтобы Аргентина стала чемпионом.
9: Вот. Я за Испанию, поскольку у меня много испанских корней.
11: Он испанец.
9: Как выяснилось. Ладно, сейчас не об этом. Наверное, давайте в финале, да, еще зададим вопрос, помимо того, чем еще живет Павел.
11: Театр, беспринципное чтение.
9: Что там с Цыпкиным?
10: С Цыпкиным С Цыпкиным все хорошо, Цыпкин пишет, мы
9: читаем
10: его пьесы,
9: что
10: его
9: рассказы. Что нынче читаете, да? И с кем?
10: И с кем?
11: Это сложный вопрос.
8: Нет, давай так, читаем Цыпкина.
9: Так.
8: А с кем приходите?
9: И с Саней Михалковой тоже.
10: И с Аней, с Викой Исаковой, да, и много прекрасных ребят. Собственно, чем я живу? Я живу своими детьми. Я живу своей любимой женой Зоей, своей мамочкой, Таганрогом, Москвой, не знаю, вот вами, ребят.
9: Спасибо. А по поводу Таганрога хотелось бы добавить отдельно, что есть у Павла мечта.
11: Проект.
9: Да, проект, который, надеюсь, что осуществится в ближайшее время.
10: Да, это семейный фестиваль, называется «Семейное древо», где вот мы только перед началом нашего шоу говорили о том, что вспоминали, как это
11: Делай с нами
9: немецкая
11: программа.
10: Да, и там, где всей семьей приходили папы, мамы, сыновья, дяди, бабушки, и все участвовали в этих вот веселых стартах. Как это было круто. Я вспоминаю, как это было круто с моим папой и мамой на заводе «Красный котельчик» в спортзале. И я хочу так же сделать в Таганроге. Огромный праздник для всех таганрожцев, для всех гостей. И мы это сделаем обязательно.
9: А ты как амбассадор Таганрога будет, соответственно, все это дело освещать, промоутировать.
11: И участвовать.
8: Сам
11: и
8: участвовать,
10: наверное, да? Безусловно. Мы все это будем делать, придумывать и приглашать музыкантов больших. И... Ну, собственно, да, пропагандировать.
9: И сам отжиматься, там, бегать, как-то, нет, подтягиваться на перекладине.
8: Он бегал за основной состав «Динамо» в футбол.
10: Чуть не сдох я.
8: Это другой разговор.
10: Я реально чуть не сдох.
8: Я видел это.
10: Да?
9: Да. Но, слава богу, выжил, и вы продолжаете сниматься. В общем, спасибо тебе огромное.
11: Павел, спасибо, что живой.
10: Спасибо.
9: Да, это другая серия.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра солнечно и без осадков. Ветер переменных направлений 2-4 метра в секунду. Давление 744 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 11 тепла, днем 21-23.
2: Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ООО «ТК Дом Комфорт».
3: Мама, мне страшно.
4: Не бойся. Мы покупали кровлю в Дом Комфорт. Она нас от всего защитит.
5: От дождя, от снега и от града. От всего, кроме завистливого взгляда.
6: Дом Комфорт. Занимаемся качественными кровлями и завистливыми соседями. С 2005 года. 20-74-20.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: это вам на чай. Спасибо большое. Оставляете ли вы чаевые? Как часто? Где? Кому? При каких обстоятельствах? При каком настроении? Или всегда? Или никогда? За что? То есть этот человек должен реально заслужить, или вы отдаете просто потому, что так принято? Много вопросов у нас сегодня, но тема понятна. Давайте почитаем.
1: Игорь продолжает. Недавно был в Канаде, в очень хорошем ресторане, заказал дорогой стейк, вино. Ну, это тут ни при чем.
2: Нет, это классика.
1: Так получилось, что не оставил чаевые, хотя это очень сложный процесс. Там на терминале нужно нажать какие-то кнопки. Я, кстати, тоже вот, когда, ну, мало же сейчас налички у нас, да, вот нужно по QR-коду пройти, там на какой-то сайт перейти, вот эта вот история.
2: Во многих заведениях сейчас отдельно на столе прям лежит QR-код для оплаты и рядом QR-код для чаевых.
1: Да, и даже есть отдельно, ну ладно, сейчас не об этом. Ну, в общем, я исправился через пару дней, опять приехал туда, правда, официант уже была другая девушка, я сразу сказал, что вы меня, пожалуйста, обслужите, красивая, а я вам оставлю 10% чаевых. Игорь, какой вы, понимаете ли...
2: Кутила!
0: Черный ловелас!
1: Черный ловелас, да. Надо же было сказать, вы такая красивая, 10%.
0: Да-да-да.
1: Ай-лю-лю.
0: Здравствуйте, стараюсь давать немного, с меня не убудет, а у человека поднимется настроение. Так вот, коротко описала свое отношение к этому процессу Светлана.
2: Юлия продолжает. Раньше старался оставлять чаевые, если не было косяков. Сейчас в большинстве заведений уже включают обслуживание 10%. Вот в таком случае не оставляют.
1: Наша традиционная слушательница и писательница Марина. Когда приезжаю к своим поставщикам, там есть ребята-парковщики. Очень милые. Вот всегда для них у меня в бардачке есть мелочь. А они всегда припасают для меня хорошее местечко. Не знаю, можно ли это назвать чаевыми. Ну, наверное, да. Ну и заправщики. Я всегда заправляюсь в одном и том же месте. Ребята, мои земляки, всегда все четко, быстро, молодцы. В последнее время появляются таблички в салоне красоты. И администраторы бывают очень навязчивы. Это мне не нравится. Сама решу.
0: Я тоже всегда очень неловкость испытываю, когда вот это там подставляют вот эти вот все копилочки, куда положить, там чего, как. Стоят над душой.
1: Я же тебе рассказывал, я тут даже обжегся на этом. Ну, то есть два платильных этих терминала, да. Один внизу лежит, другой вот так вот стоит, да, как обычно. И я как-то, ну, не задумываюсь раз к этому, который внизу, а там, оказывается, как раз плата за чаевые. И они там уже определены, там, типа, 100 рублей. Ну, я так как-то был не готов, я просто мороженое покупал. Одно! Причем...
0: За 35 рублей.
1: За это чаевые еще 100 рублей. Что, какая-то такая фигня. Ну, в общем, я расстроился. Так что внимательно следите за своими чаевыми.
0: Так, друзья, давайте уже, наверное, пока закончим. У нас будет еще в следующем часе возможность поговорить про чаевые. Так что пишите. Плюс 7-915-459-2020.
2: И обязательно заходите в официальную страничку Авторадио в ВК.
1: Пишите, с какого вы города.
3: Лайф чат. Мурзилки лайф. Реклама. Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дealerов Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Еламед».
7: Много хотите, много получите. Я Раиса Полякова, управляющий директор «Перекрестка». Каждую неделю мы готовим для вас персональные предложения.
8: Хочу я больше, больше, больше, больше, только, только, только моих хочу. Меньше, меньше, меньше плачу за то, за то, за то, что хочу.
7: Загружайте мобильное приложение «Перекрестка» и забирайте кэшбэк до 30% на ваши персональные предложения. «Перекресток». Включай «Хочу».
9: А вот другой перекресток. ОГРН 127-00-44-93. Москва, улица Средняя Кривенковская, дом 28, строение 4.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 20:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студию Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. Автомобилисты смогут получать данные о наличии топлива на АЗС. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Водители теперь смогут в привычном навигаторе получать информацию о наличии топлива на автозаправочных станциях. Яндекс сообщает, что его приложения «Карта» и «Навигатор» получили соответствующие обновления и прямо в карточках заправок показывают, на каких АЗС есть горючее и нет очередей. Также приложения начали показывать пробки у АЗС, а еще дают возможность строить поездки с экономией топлива. Приложение будет искать маршрут с меньшим расходом горючего, например, за счет более плавного скоростного режима или отсутствия светофоров. Сообщили в Яндексе.
0: Про медицину.
2: Российские врачи смогут применять искусственный интеллект при проведении разных анализов. Как пишет российская газета, речь идет о системах поддержки принятия врачебных решений на основе ИИ. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с корреспондентами Авторадио рассказал, как искусственный интеллект можно использовать при ЭКГ.
3: Миллиметровая бумага, и на нее откладывается электрическая активность сердца в виде графиков, которые дальше высчитываются математически, имея определенный нормативный показатель для каждого возраста. То есть получается, что мы на самом деле можем эту систему, вот так как это математика в чистом виде, заложить в систему контроля, и когда мы отдаем это на машину, то машина может проверить миллион возможных показателей. Это сократит скорость принятия решения, особенно если ЭКГ в пределах нормы. Снижается необходимость писать заключение, потому что машина может дать формализованный отчет. Патологию она тоже может дать, а дальше человек согласится с этим, либо нет. С точки зрения машинного ответа, ЭКГ – это идеальный способ, потому что там исключительно все идет в цифрах и в графиках.
2: Отмечается, что внедрение искусственного интеллекта в медицину позволит ускорить постановку диагноза и снизить вероятность ошибок.
0: Про бизнес.
2: За первые 6 месяцев этого года в России зарегистрировали почти 37 тысяч новых компаний и индивидуальных предпринимателей в сфере информационных технологий. Это примерно на 64% больше, чем за тот же период прошлого года. Почему статус IT-компании остается привлекательным, корреспондентам Авторадио рассказала HR-специалист Зулия Лойкова.
4: Есть господдержка, аккредитация, то есть это налоговые преференции, это пониженные тарифы у нас страховых взносов, что, кстати говоря, вызывает такой интерес. Это льготная ипотека для сотрудников и отсрочка от армии. Поэтому многие бизнесы, они регистрируют как IT-компанию, хотя, по сути, ею могут и не являться. Взять те же самые компании, которые занимаются самокатами. Если вы заглянете, то, в принципе, у многих стоит пометка IT-компания. То есть это юридическая такая база. Есть еще моменты, связанные с закрытием старых юрлиц, которые были настроены на работу с иностранными компаниями, вендорами. Поэтому регистрируются новые юрлица. И вот это тоже может вызывать такой, знаете, всплеск. Вот IT-компаний стало больше.
2: Еще одной причиной роста эксперт назвала развитие кибербезопасности. Курс доллара на завтра 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. И снова в эфире наши любимые мурзилки. Брагин, Гордеева и Захар. Вечернее шоу «Мурзилки» на Авторадио.
1: Ну что, щедрые наши, продолжаем. Надеюсь, что у вас прекрасное настроение. У нас тоже, потому что у нас неделя до отпуска, и мы продолжаем говорить сегодня о чаевых. Ну, потому что впереди отпуск, и нам так или иначе придется раздавать там, сям. Я помню, кстати, в прошлом году, простите, Корея, я вас перебиваю, хотя
5: давай,
1: вы ничего
5: давай,
1: не
5: давай,
1: говорили.
5: Мы не пытаемся давай, говорить.
1: Да. Вокзал. Опаздывали в отпуск реально на поезд. Ну вот, да. Первый таксист нас почему-то не взял, потому что у нас, видите ли, большой чемодан, как он сказал, понимаешь, а у него в багажник он не влезает, поэтому он отказался нас везти, поэтому мы опаздываем.
5: С моим больным воображением сразу представляли, что вы типа холодильник с собой что-то.
1: Нет, ну слушай, ну ладно, мы опаздываем, второй водитель, значит, он у нас привозит на Казанский вокзал, там пробень. как это обычно бывает. В общем, он нас какими-то правдами и неправдами сам выбежал, взял наш чемодан, побежал с нами. Говорит, я вас проведу. А, нет, этот самый, который возит тележки, носильщик, говорит, я вас проведу через другой ход. Вот, в результате, ну, конечно, мы отдали ему больше денег, чем он просил, потому что он нам показал, он нас провел. В результате мы все-таки успели на поезд. Вот.
6: А выйти тогда... на 15 минут раньше?
1: Знаешь что, Захар?
5: Это совсем другая история.
1: Да. В общем, пишите, друзья, про ваши чаевые.
5: Про ваши чаевые, да.
1: Про ваши истории.
5: Продолжаем разговор. Кому, сколько, когда, при каких обстоятельствах, рассказывайте.
6: Плюс 7-915-459-2020. СМС, мессенджер Макс, официальная страничка Авторадио в ВК.
1: Мы продолжаем.

0: Ну и, кстати, о музыке. Музыкальные новости. Немецкий музыкант и продюсер Дитер Боллен. Всем guten Abend. Посмотрев на очередную волну ностальгии по 80-м-90-м, заявил о желании возродить музыкальную группу Modern Talking и провести серию концертов вместе со своим бывшим коллегой-музыкантом Томасом Андерсом. Об этом Боллен заявил в беседе с Bild. «Guck mal, andere verdienen und als wir schlecht sind».
1: Говорит на немецком.
2: Ничто и никогда не удержит Брагина от демонстрации своего немецкого языка.
0: Другие вон косят, а чем мы плохи? Это я от себя сейчас добавлю якобы мысли Дитера Боллена.
1: Именно, причем он тебе их написал.
0: Я считаю ерундой, когда из-за чего-то, что когда-то сделал Томас или что сделал я, люди на протяжении многих лет даже не задумываются о том, чтобы вновь возродить наш общий успех, сказал он. Музыкант опроверг, что до сих пор держит обиду на Андерса и заявил, что не испытывает к нему ненависти. А поводом для возобновления деятельности группы стали, как вы думаете, что? Конечно же, деньги. Предложение представителей музыкальной индустрии провести 10 крупных шоу по всему миру, снять документальный фильм и запустить мюзикл.
2: Там, может, у них какой-нибудь юбилей какой-нибудь? Или просто?
0: Слушай, юбилей особо...
2: Нет, ну это на самом деле это то, что тренды, это то, что музыка сейчас... зациклилась как раз и ушла вся в сэмплы из тех самых времен. И
0: абсолютно,
2: из тех,
0: да,
2: самых времен, когда она была реально мелодичной, красивой и так далее.
0: И мы помним нашу дискотеку 80-х, сколько раз
1: как.
0: Томас Андерс у нас был, Дитер Боллен у нас был. Мы даже по этому поводу пели: «Дитер Боллен не курит, Дитер Боллен не пьет».
2: Мы чего угодно можем спеть.
0: Знаешь, не надо преуменьшать нашего вклада.
1: Если бы мы это не спели, он бы не приехал.
2: Ну, безусловно, конечно.
0: В общем, не я один Modern Talking, мы оба Modern Talking. Моя рука протянута, теперь мяч на стороне Томаса, резюмировал в футбольном стиле Боллен. Да.
2: Томас Андерс ничего еще не сказал, нет никаких заявлений.
0: Томас Андерс отметил, что он, в принципе, согласен, но, как говорится, ненадолго. Музыкант отметил, что проект планируется не как полноценное возвращение на сцену, а как последняя совместная вспышка и подарок фанатам.
2: Проект какой-то, да, недолгосрочный. Ну, вообще удивительно для меня это. Ведь Дитер Боллен, мы все прекрасно знаем, совершенно не бедный человек. Не то, чтобы он сейчас там влачил жалкое существование. Он же невероятно продюсер с огромным.
0: Да.
2: Он не вылезает там из всех их проектов.
1: Я
2: он, там,
1: не знаю,
2: все фабрики,
1: что, чем он сейчас
2: все
1: живет.
2: Все фабрики звезд, все шоу-голос.
0: Суперстары немецкие.
2: Суперстары все. Он все там ведет, все
0: так
2: продюсирует.
0: Так называется «Я-я суперстар», да.
2: И так далее. И то, что чисто экономические причины, если его бескорыстно любовь в деньгам, ну, не знаю, может быть. А может быть, просто...
0: соскучился по славе?
1: По людям!
2: Я думаю, она его не покидала.
0: Дитер, наша открытая студия Авторадио всегда в твоем распоряжении.
2: Ждите афишу живых концертов группы Modern Talking на Авторадио.
0: Почему бы нет? Ну что, братья Луи, есть еще порох в пороховницах?

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Костюм, носки, бритва.
7: И еще есть место.
6: Доберем еще костюм.
7: Мы превышаем допустимый вес.
6: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ТК 21 век, первый этаж у фонтана.
8: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова. Музыкальная студия.
9: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
10: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.

0: Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. Комары портили настроение Пушкину, да и нам до сих пор портят жизнь. Комары были всегда. Сегодня на новостных лентах молния. Жителям центральных регионов грозит комариная буря в самое ближайшее время. Как спасаться, нам расскажет суперэксперт, журналист-натуралист Александр Хабургаев. Александр, добрый вечер.
1: Добрый, какой же он добрый, когда у нас такой Армагеддон.
0: Здрасте. А мы сейчас вместе с вами разберемся.
2: Мы не верим в него.
0: Итак, ваши коллеги заявляют. Да, Александр, ваши коллеги заявляют, что временное затишье в активности комаров сменится резким и грандиозным всплеском их численности. Вы согласны?
1: Давайте так. Правильный глагол употребим, формулировку вернее. Может быть. Вполне может быть. Ну, вот если сейчас 30 градусов бабахнет, то вполне такое вероятно. Значит, смотрите, тут какая история. У нас первая вспышка была в конце мая, начале июня. Вот у меня на даче комаров нет от слова совсем. Ко мне все приезжают и завидуют. Говорю, слушай, как у тебя классно. Нас жрут, а у тебя... А у нас
2: но они
1: нет.
2: Вас просто знают. Но... потому что вы натуралист.
1: Нет, не знаю, место такое. Вот, но они нас начали жрать. В этом июне мы не могли выйти на улицу, они нас жрали поедом. Почему? Вы ничего удивительного, потому что была вспышка в июне, действительно. Вспышка была вызвана чем? Очень была снежная зима, и под этим подпуховой вот этой периной перезимовало там 100% того, что, ну, обычно там перезимовывает 30-40%, да, комариного племени, а тут все 100 перезимовали, яичек, личинок и так далее. И вот, а дальше вдруг очень было очень много воды из-за того, что снег отстаял, а потом резко потеплело. Помните, жара была 30 градусов?
0: Да,
1: и вот это, да, и вот вся эта сволочь комариная пошла плодиться. Понимаете, вот это вот от яйца до имага, имага — это последняя стадия у насекомых, когда они с крылышками и могут уже спариваться и размножаться, называется имага. Так вот, от яйца до имага у комара может длиться там 5-6-7 дней, а может длиться там 2 недели. Смотря какая погода. И чем теплее, тем вот этот срок созревания личинки, тем он быстрее. Поэтому, смотрите, вот эта вот огромная была мощная вспышка, если они насосались нашей крови столько, что смогли отложить много яиц, то да, теперь вот если плюс 30 даст, то вот это вот все полетит.
0: Понятно.
1: Вполне такое может быть.
2: Так, ну мы вообще мало знаем о комарах и мало о них говорим. Почему все-таки у них кусаются только самки? Этот вопрос... все время не дает покоя. А чем питаются самцы?
1: Самцы ничем не питаются.
0: Они нектар едят.
1: Нет, это другие, это цветочные комарики. А у самцов, у них даже ротового аппарата как такового нет. Их дело спариться и помереть. Все.
2: Вот тебе.
1: Они вылетают спариться и помереть. Это вам нужно попить, поесть, да, там, музыку послушать, там, обнимай меня. Что там у вас сейчас играл-то?
2: Да.
1: А этим ничего не надо. Они вылупились, самку нашли, спарились и померли. А вот самке ей надо напиться крови, потому что вот ее личиночки будут этой нашей кровью питаться. Все очень
2: хорошо. Ага. Жумухи-цокотухи, этот комарик-то был. Совсем другие цели были.
3: Объясните, ладно, пожалуйста, а как комары вообще вот видят, чувствуют тепло? На что они реагируют?
1: На тепло тоже. Но они, там хеморецепция. Там не столько тепло, хотя у них тепловизор тоже есть, помимо всего. Там вообще столько аппаратуры, что нам и не снилось. И она гораздо более чуткая, чем все наши приборы вместе взяты. В основном там идет хеморецепция. Поэтому одних людей больше кусают, других меньше. Вот меня комары любят, да? А я знаю людей, которых комары не любят и не кусают.
2: У вас первая группа крови, да? У вас первая группа крови положительная?
1: Первая, да, первая.
2: Mm, первая. Вот.
1: Тут дело-то не только в первой группе крови, вот, а еще дело в том, что у нас выделяет наши поры, там и молочная кислота.

0: еще какие-то аттрактанты для них. А вот, кстати, знаете, почему лоси так часто стоят по колено в воде и морду опускают в воду? Я вам объяснил, потому что они жрут некоторые травы, вот как пижма, например, да, и у них репелленты, и у них через поры кожи выделяются вот эти вот репелленты, которые отгоняют комаров, мух,
1: след. Лоси умные.
0: Но, да, вот такие они умные, но у них на ногах, на нижней части ног нету вот этих выделений, на морде, поэтому они заходят в воду, чтобы ножки прикрыть свои от комаров, а на них не садятся ни слеп, ни мухи, ни комары.
1: Александр, мы не лоси, а нам-то что жрать тогда?
2: Чтобы пижму! Как вообще их отпугнуть от себя? Только репеллентами?
0: Ну, во-первых, да, пижму я вам не советую есть, это может плохо кончиться, а репеллентов-то полно, покупайте, пользуйтесь, ради бога.
1: То есть иных вариантов не дано, да?
0: Не, сеточки на окошечке, все как полагается, фумитоксы, вонючки всякие. Ну, кучу всего же придумали-то.
2: Ну ладно, любую комариную бурю мы переживем. Во-первых, потому что она, наверное, будет не очень уж и страшная. А во-вторых, у нас есть суперэксперт, журналист-натуралист Александр Хабургаев. Спасибо огромное.
3: Спасибо.
2: Счастливо.
0: До свидания.

0: реклама. Продал дрель.
1: Пинг.
0: Купил колыбель.
1: Пунг.
2: Продала пинетки.
1: Пинг.
2: Купила ракетки.
1: Пунг.
3: Продал удочку.
4: Купил удочку.
1: Пинг-пунг. Пинг-пунг.
2: Вебери сейл.
5: Продавай без комиссии.
1: Пинг.
5: Покупай безопасно.
1: Пунг.
6: Дистанционные продажи осуществляются ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Еламед.
10: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
11: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
12: И накопить на квартиру надо.
13: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
15: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
16: Фильм нам очень понравился, прям супер.
17: Хороший фильм, мне понравился.
18: Мне тоже очень понравился.
19: Фильм «Летом всякое бывает». «Побег из Колбора» уже в кино. 6+.
20: Финальный отчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
21: Авторадио.

0: Чаевые. Вот о чем мы сегодня говорим в нашем лайв-чате. Где, когда, кому, сколько, какие традиции, какие неловкости случаются с этим моментом. Давайте почитаем. У нас есть еще... Ой, хочу сразу зачитать. Помните, у нас Игорь писал, что вот я был в Канаде, и там, значит... Сначала не оставил чаевые, потом пообещал 10%.
1: Потому что красивых. Очень сложно было оставить.
0: Тут же к нам из Канады от Олега...
1: Да там все наши в Канаде.
0: Да, присылает, приходит такое сообщение. Чушь! В Канаде на терминале все легко и просто, а 10% вообще это жмотство. На терминале тут забито минимум 15%, а дальше 18 или 20%.
2: Не, ну Олег-то там живет, а Игорь был в путешествии, очевидно.
1: Да,
2: и разбираться в ваших процентах.
1: Для него и 10% нормально было.
2: Вот именно, тем более в Канаде.
0: Все, в общем, заступили за Игоря быстренько. Да?
1: Канада. Коста-Рика вон у нас на связи, между прочим. Что касается сегодняшней темы, в моей стране оставлять чаевые не принято. В счетах ресторанов уже обязательно включены 10%, которые идут напрямую сотрудников в дополнение к их зарплате. В других сферах обслуживания тоже нет такой традиции, однако в прибрежных туристических районах чаевые постепенно перестают быть просто добровольным жестом и становятся почти обязательными.
2: Как здорово, что в Коста-Рике такое вот люди так хорошо нормально говорят по-русски.
1: Нормально живут люди, да. Нормально говорят по-русски, да.
0: Добрый вечер. Работаю в такси в премиальном тарифе. Как-то попался пассажир, который оставил 48 тысяч чаевых пакетиков.
1: Может, они у него выпали просто? Потому что у меня была такая ситуация.
0: Нет, может быть, конечно, человек вез человека до Владивостока, например.
1: Возможно.
2: Либо если премиальный тариф.
0: Ну и 148 тысяч, ты что?
2: Ну почему 148?
1: Либо человек вез в чемоданчике несколько миллионов долларов.
2: Да, и сказал, вот у меня тут остались. Ладно, да, у меня почему-то быть. Рубли, я доллары везу.
0: Но да. Почему а то 48 тысяч рублей.
1: Только не говори, что ты меня вез, вот тебе 48 тысяч.
0: Так, ладно, давай еще дальше. Чулпан пишет, по возможности стараюсь оставлять чаевые, пусть немного, но настроение сотрудников поднимает. Однажды был случай, закинула купон с фамилией и именем ребенка на розыгрыш, в котором присутствие обязательно. В день розыгрыша так получилось, что мы оказались совсем в другом городе. Ну, мы с сыном берем такси и едем. Опаздываем. Приехали, и я в торопях отдала таксисту деньги и не стала ждать сдачи. Мы побежали. Какие получились чаевые, вроде как поневоле. И что вы думаете, именно в тот момент, когда мы зашли, объявляют фио моего ребенка и вручают ему коробку мороженого. Вроде как немного отдала таксисту, а получила вон какое удовольствие. Потому верю, что отдавая, ты получаешь больше.
1: Это бумеранг конечно. Добра называется.
0: Да.
1: Да, дарите добро, и вам вернется. Слушайте, ну, мне очень понравилось сообщение от Стаса, который работает курьером, и мне чаевые стали давать сейчас чаще. Один раз дали даже 1000 рублей. Такой был пример. Что самое удивительное, когда людям улыбаешься и делаешь, и желаешь хорошего дня, не дают ни копейки. А когда ходишь грустный или злой, тогда дают много. Надеюсь, Стас, что сейчас у вас хорошее настроение. И вот вопреки вашим предсказаниям мы вам хотим вручить приз.
0: Два билета на концерт «Басты», который состоится 29 августа на большой спортивной арене «Лужники». Спасибо всем участникам лайв-чата. Но у нас на этом с темой еще не все.
1: Да, нет. И поддержим, собственно, тех самых курьеров, которые обижены иногда чаевыми нашей фирменной музыкальной пародией. И «Баста».

0: Сегодня мы чаевничали весь вечер вместе с вами, давали на чай, поскольку 70% россиян признали, что делают это регулярно. Надеюсь, что с удовольствием, ну и большая часть, конечно, дает за то, как их обслуживают. Ну, понятно, качество обслуживания, и хочется отдать, конечно же, чаевые по этому поводу. И средние чаевые составляют около 10%, но стандартная такая
1: такса. Ну, как-то так, да, что-то было принято решение 10%.
0: 10%, да. Но... Хотя мы видим другие страны, где 10% вообще считается какой-то унизительно.
2: Да, да, да, да.
0: Да, и там официант даже может обидеться. Что, что это за... Действительно, вы что, думаете, что я чай на это буду пить, что ли?
1: И нахамить в ответ.
0: Да, да, да, да, да. Ну, вообще, конечно, так приятно человеку сделать какое-то такое финансовое вложение. Я помню, что меня тоже как-то отблагодарили. Я сделал работу, договорился на одну сумму, а мне дали больше. Сказали, знаете, вы заслужили больше. Мне, конечно, было чрезвычайно приятно. Ну вот многие не считают, что, некоторые точнее, не считают, что это необходимо, в том числе вот курьерам, которые, по идее, получают за каждый заказ там свою сумму, да, доставив, соответственно, мы вроде бы за это платим.
2: Зарплату,
0: и ты считаешь, ну как бы, а почему я должен за это платить? А вот послушайте нашу фирменную музыкальную пародию,
1: поймете.
0: Тогда поймете.
3: Вечером. Вечером. Вечером. В куплете.
4: Дуэт Брагин и Захар представляет курьерские страдания.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. Главная новость к этому часу. В России расширили список иностранных агентов. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Мобискар Автоглаз». Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. «Мобискар». Замена стекла всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запись на mobiscar.ru.
3: Про главное.
2: Минюст расширил список иностранных агентов. В реестр внесена либертарианская партия, объединение «Четвертый сектор», журналист Александр Поливанов и писатель Дмитрий Петров. Всем новым фигурантам вменяется распространение недостоверной информации о решениях российских властей и создание контента других иноагентов.
3: Про пожары.
2: В подмосковном Серпухове горит складское помещение. Площадь пожара достигла 4000 квадратных метров, сообщили в областном главке МЧС. Внутри здания находятся предприятия по производству одежды. На месте ЧП работают экстренные службы.
3: Про торговлю.
2: С января по май 2026 года Грузия нарастила импорт различной продукции из России примерно на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как пишет «Коммерсант», за 5 месяцев с начала года Грузия импортировала из России продукцию общей стоимостью 983 миллиона долларов. В 2025-м этот показатель составил 809 миллионов долларов. Экономист Михаил Беляев в беседе с «Авторадио» объяснил, с чем связан рост импорта товаров из России в Грузию.
5: Дело в том, что у нас есть определенные товары, которых нет в Грузии. Это раз. Во-вторых, у нас в течение длительного времени наши отношения с Грузией находились на очень низком уровне, то есть низкая база. И, значит, любое движение наверх, оно уже вот в относительном варианте и в процентах отражается достаточно заметно. Поскольку сейчас есть потепление и, не скажу слово, нормализация, но стабилизация отношений с Грузией, то есть поток товаров, который туда требуется. Это, понятно, энергетические, металлы, изделия промышленности, и машин технической продукции, они все идут туда. То есть наш экспорт в Грузию, он увеличивается. С той стороны мы тоже получаем традиционные товары. Ну, в основном это продукты питания, легкая промышленность там и так далее, и так далее.
2: Отмечается, что в последние годы Грузия импортирует из России 99% гречихи, 100% живых свиней и 80% подсолнечного масла.
3: Про опросы.
2: Россияне назвали признаки хорошей жизни. Среди них возможность дать детям качественное образование. Далее идет возможность получить качественное медицинское обслуживание. Возможность купить квартиру стала третьим по значимости признаком престижа среди россиян. Об этом пишут «Аргументы недели» со ссылкой на опрос. Интересно, что 20 лет назад 50% голосов набрал вариант ответа «хорошее жилье». В этом году за него проголосовали лишь 20% респондентов. Официальный курс доллара на завтра составил 78 рублей и 40 копеек, согласно данным ЦБ. Курс евро – 89 рублей и 90 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Реклама.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
6: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

Да, друзья, давайте чаще друг другу идти навстречу, подходить такие с открытым сердцем, с широкой душой и никогда ни с кем не ссориться. По возможности. Да, мечта, конечно, идеальная, но согласитесь, если о чем-то мечтать и к этому стремиться, через какое-то время обязательно получится. Это первая автомобильная. Зовут меня Олег Пивунов. Движемся только вперед. Всем отличного, чудесного вечера, конечно же, на любимой волне Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
2: А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
0: Реклама.

0: ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
1: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО Альфа-банк 6+.
5: Феномен в мире детской литературы. Уже в кино. Летом всякое бывает. Побег из Колмара. Невероятные приключения юной Златы внутри компьютерной игры. Уже во всех кинотеатрах.
6: Категория 6+.
7: Авторадио.

Классная новость из мира авиации, друзья, пришла. Представительницы прекрасной половины человечества стали активнее учиться летать по небу, да? И хотя сейчас всего 6% женщин-пилотов в мире, но тем не менее их число все время растет. Например, в прошлом году в России девушек-летчиц или летчиков, как хотят уж, стало на 45% больше, чем годом ранее. И это, мне кажется, здорово, честно. Я вот доверяю девчонкам и за рулем. Несмотря на устоявшийся стереотип, я считаю, что наши прекрасные дамы ездят аккуратнее и летают, надеюсь, тоже. Так что, если будет командир воздушного судна девушка, лететь буду спокойно. Олег Пивунов, Авторадио, привет, друзья.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22:00 в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Любовь Миронова. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
0: Про главное.
2: В результате атаки украинских военных в Северном Крыму погибли 2 человека, еще 1 получил ранение. Республиканские органы власти окажут необходимую помощь и поддержку родным жертв. Об этом пишет РИА Новости. Власти региона выражают соболезнования родным погибших.
0: Про людей.
2: Умерла режиссер программы КВН Светлана Мыслякова. Ей было 78 лет. Она более полувека была супругой Александра Мыслякова. После окончания школы она пришла на центральное телевидение ассистентом режиссера. Впоследствии Светлана работала режиссером КВН и участвовала в подготовке программ клуба. Об этом пишет РБК.
0: Про мошенников.
2: Аферисты, позиционирующие себя как кредитные брокеры и финансовые консультанты, обещают россиянам гарантированное одобрение кредитов. Об этом пишет РИА Новости. Под предлогом легализации неофициальных доходов через подставные фирмы или оптимизации кредитной истории, мошенники требуют предоплату за пакет документов, данные карт или перевод средств на резервирование лимита. Руководитель направления экспертной аналитики финансового маркетплейса банки.ру Инна Солдатенкова рассказала корреспондентам Авторадио, как определить злоумышленника.
3: Ни один добросовестный кредитный брокер или финансовый консультант не может гарантировать одобрение кредита, поскольку вероятность определяется рядом параметров. Среди них данные самого заемщика, его кредитная история, кредитный рейтинг, платежеспособность, а также кредитная политика кредитора, на которую в том числе влияют действующие ограничения со стороны регулятора. Важно помнить, что кредитор может отказать в выдаче средств в любой момент до подписания договора, и на практике встречаются случаи, когда после получения предварительного одобрения по заявке выдачи отказывают. Так случается, если в процессе дополнительной проверки выявлены стоп-факторы. Нереалистичные обещания и просьба заплатить за подбор – это явные маркеры того, что перед вами мошенник. Важно помнить, что выдавать кредиты и займы в России могут только организации, имеющие специальную лицензию ЦБ. Если ее нет, то это противозаконно, и специалист, который предлагает получить деньги в организации без лицензии или предлагает пути обхода требований банков, явно мошенник.
2: Эксперт также добавила, чтобы обезопасить себя, нужно обязательно проверять отзывы, срок присутствия кредитных брокеров на рынке или же пользоваться проверенными сервисами.
0: Про туризм.
2: Египет с 1 августа начнет заменять бумажные визы для туристов на цифровые QR-коды. На первом этапе нововведение заработает в аэропорту Каира. Отмечается, что после завершения экспериментального периода систему распространят на все остальные воздушные гавани страны. По словам экспертов, на всякий случай QR-код желательно распечатать заранее в случае неполадок с телефоном у туристов.
0: Про здоровье.
2: Вирусологи рекомендуют обращаться к врачу в случае высокой температуры после прогулки в лесу. Не исключено, что это может быть связано с укусом нимфы клеща. Она почти незаметна на теле, но при этом способна переносить опаснейшие инфекции, например, клещевой энцефалит. По словам экспертов, нимфа отличается от взрослой особи тем, что она может стать взрослой особью. Но и те, и другие питаются, присасываются к человеку. Большого взрослого клеща легче увидеть, а вот нимфу можно просто не заметить. По данным ЦБ, официальный курс доллара на завтра – 78 рублей 40 копеек. Курс европейской валюты составил 89 рублей 90 копеек. Любовь Миронова, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Спектакль не окончен, друзья, особенно наш эфирный. Здесь он продолжается 24 на 7. Это первая автомобильная, и движемся только вперед. Кстати, пару слов о театре, друзья. Вы знали, что в Древней Греции в театре было всего лишь 3 актера, да, и все они исполняли разные роли, переодевались. В общем, сообразить на троих — это, видимо, оттуда появилось. Всем еще раз прекрасного настроения желаю. У нас в эфире самые классные ритмы, которые помогают этим вечером немного расслабиться, позабыть о трудностях ушедшего дня и постараться построить планы.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире.
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым. Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.

0: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter. Авторадио.

Ох, друзья, приходилось мне прокатиться с любителями быстрой езды по серпантину, и скажу я вам, приключения без нервов, собственно, не проходят, если вы, конечно, непривычный гонщик. Но, тем не менее, дорога есть дорога, и нужно быть спокойней и рассудительней. Так что, если вы сейчас, друзья, за рулем, то вам счастливого пути, будьте внимательны, и даже если любите скорость, крепче держитесь за баранку, что называется. Зовут меня Олег Пивунов, это «Первое автомобильное». Всем прекрасного вечера, продолжаем его вместе.

Реклама. Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Авторадио.

0: this beautiful wife.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: 23:00 в Москве.
1: Авторадио. Номер один в России.

Иногда для счастья нужно совсем немного, но мы по привычке просим с запасом, да, на всякий случай, друзья. Берите от этой жизни все, чтобы быть счастливыми, и добавляйте туда прямой эфир Авторадио. Мне кажется, это настоящий рецепт счастливой жизни. Привет, страна! Добрый вечер! Как вам отдыхается в нашей компании? Надеюсь, что хорошо. Зовут меня Олег Пивунов, остаюсь с вами. Ну и что хочется сказать, когда у нас будет завтра, может быть, послезавтра чуть больше времени, мы давайте посвятим его какому-нибудь досугу. Танцам, например, да? А потренироваться можно уже прямо сейчас. Ну, таким неактивным, например, а классическим танцам. Полонез когда-нибудь слышали, да? Делаем приемчик погромче. И начинаем тренировку на счет три. 1, 2, 3. Готовы.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама.

0: Реклама. Этим летом 48 лучших сборных планеты определят чемпиона мира. Следи за главным событием года и участвуй в розыгрыше 16 миллионов рублей фрибетами и мотоцикла от букмекерской компании Bet City. Окунись в атмосферу футбольного праздника и побеждай с Bet City.
1: Информация об организации основана на риске игр, пари, акции, правилах проведения, призовом фонде, количестве, порядке, месте, срока розыгрыша и получения призов выигрышей указано на сайте betcity.ru. Срок определения выигрыша определяется с момента наступления событий по заключенному пари. Розыгрыш призов происходит во время событий. Срок проведения акции с 9.06.2026 по 21.07.2026.
0: Авторадио.

Прекрасная идея, друзья. Давайте влюбляться в собственную жизнь. Это же прекрасно. Просыпаться по утрам и засыпать, собственно, ночью с чувством, что все у тебя хорошо и ты очень любишь жизнь и все, что тебя окружает. Ну, а если для этого чего-то не хватает, я думаю, что мы поможем. Первая автомобильная, его лучшие ритмы, прекрасные песни обязательно настроят вас как раз-таки на тот лад, чтобы вы свою жизнь сильно-сильно полюбили. Зовут меня Олег Пивунов, друзья. Хорошего вам настроения во все города включения. Привет, это Авторадио «Страна». Ну что, проводим вечер вместе. И на меньшее, кстати, я не соглашусь. И летим дальше.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Да! Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
6: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Убрис.
6: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.